Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

летом кружится листопад, у нас отнявший лето, и вьюга вслед за ним закружится, завьется. Давай поговорим

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

часто-то. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое

сентябре последним греет теплом. Только вчера с тобой мы были вдвоем, но в твоих грустных глазах застыли капли дождя. Дни сентября, дни сентября. Но в твоих грустных глазах застыли капли дождя.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Полиция неделю будет следить за безопасностью дорожного движения в усиленном режиме. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: С 16 по 22 сентября в странах-членах Европейского Союза, в том числе в Латвии, пройдет организованная европейской сетью дорожной полиции Roadpol акция «Дни безопасности Roadpol», во время которой полиция по всей Европе будет уделять повышенное внимание безопасности дорожного движения, сообщили в государственной полиции. В свою очередь, 17 сентября пройдет акция «День Европы без погибших и тяжело раненых в ДТП людей». Цель акции – общими усилиями добиться того, чтобы за это время на дорогах Европы не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с погибшими и тяжело ранеными. В этом году в ДТП уже погибли 66 человек, тяжело пострадали 175 участников дорожного движения. В рамках акции особое внимание будет уделено безопасности менее защищенных участников дорожного движения, велосипедистов, водителей электросамокатов и мотоциклов, соблюдению условий использования ремней безопасности и детских сидений, а также разрешенной скорости движения.
3: Про алкоголь.
2: Бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс в видеообращении в Facebook принес извинения за вождение автомобиля в состоянии опьянения 3,9 промилле и назвал произошедшее серьезной ошибкой. Узулниекс сказал, что в сложный период личной жизни и в напряженное предвыборное время он допустил серьезную ошибку, о которой искренне сожалеет. «Прежде всего, хочу извиниться перед всем обществом, своими коллегами и всеми, кто мне доверял. Понимаю, что я это доверие обманул», — отметил бывший министр. Он также просит прощения у своей семьи и близких, отмечая, что родные всегда были рядом с ним, и ему больно осознавать, что из-за его поступка им тоже приходится переживать. Бывший министр также признал, что произошедшее уже не изменить, но он может сделать выводы, чтобы никогда больше не оказаться в такой ситуации. Он попросил прощения у тех, кому причинил боль и кого разочаровал. Узулниекс поблагодарил госполицию и полицию Ропожского самоуправления за профессиональное и добросовестное исполнение служебных обязанностей. Он также призвал всех быть ответственными перед собой и обществом.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Утром во многих районах, в том числе в столице, туман, местами густой. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет плюс 16, плюс 20 градусов. В Риге переменная облачность, в течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия!
4: Всем большой половинный привет. 15 сентября наступило. Вот уже точно половина первого месяца осени прошла, ну или проходит. Может быть, сегодня экватор как раз-таки, если так судить. Вообще, конечно, глупо судить, искать какой-то экватор в каком-то каждом месяце. Можно и в каждой неделе искать экватор, и в течение дня можно искать экватор. Это для тех, кому делать нечего, и для кого время тянется медленно. А у кого время летит быстро, куча событий интересных, встречи, эмоций, то тут не до оценивания, какая сейчас половина дня, половина осени и т.д. и т.п. и прочее, прочее. В общем, просто знайте, вы не думайте об этом, я за вас все решу и вам все расскажу. 15 сентября, сегодня

0: И вторник мы начинаем нашу программу. Сегодня очень много праздников, глупых, конечно, с одной стороны, но тем не менее. День пасты лингвини, день фетровой шляпы, день «Будь готов», день точки, день совпадения снов, мятного ликера, свободных денег, день, худеющих сегодня даже, господи. День рождения экологической организации Greenpeace. Где-то отмечается Международный день демократии, но не во всех странах, каких-то. И день мамонти, это уже праздник православный, народный, о котором я более подробно расскажу в начале второго часа нашего информационно-развлекательного проекта под названием «Доброе утро». Доброе утро желаю вам. Утро вообще, это, мне кажется, задел такой целого дня, в хорошем смысле этого слова. Поэтому, если утром вы просыпаетесь с боевым каким-то настроем, с желанием все решить, разобраться во всех делах, проблемах, заработать кучу денег, провести кучу встреч, переговоров, то это прекрасно. Хуже, когда вы просыпаетесь и лежите, не знаете, что делаете, как себя поднять. Вот это гораздо хуже. Я Кирилл Низовцев, говорю всем привет и начинаю нашу программу. Поехали, друзья мои. Доброе утро!
1: Доброе утро!
2: Доброе утро!
1: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Общество «Зимняя Кум Сайма» призывает Рижскую думу приостановить продвижение закупки услуг питания для школ и детских садов, повторно оценить ее критерии, особенно касательно местных продуктов, коротких цепочек поставок и прослеживаемости продуктов питания. А в обществе указывают, что

0: Ген, такой радиус охватывает не только значительную часть Латвии, но и территорию соседних стран, тем самым существенно расширяя возможности поставок импортной продукции. Имеющееся в распоряжении Янземни Кусайма сравнение муниципальных закупок этого года показывает, что в закупках Липа, Адажи, Огры, Гулбаны, Талси, Даугавпилса, Лимбежи продукция органического сельского хозяйства интегрированного выращивания оценивается вместе с расстоянием поставки. В нескольких закупках больше всего баллов можно получить за продукт, выращенный или произведенный на расстоянии до 50, 70, 80 или 100 километров. Обществу непонятно, почему Рига выбрала противоположный подход, оставив значимую оценку расстояния поставки лишь для некоторых продуктов, а для 13 категорий продуктов определив решающим критерии органический статус и допустив поставки на расстояние до 300 километров. Значит, зампредседателя общества Майера Бурмейстре поясняет, что в ситуации, когда решающее значение имеет цена и доля органических продуктов, участник закупки может отдать предпочтение более дешевому продукту из другой страны, а не выращенному в Латвии. Значит, и она признает, что органическим продуктам питания есть место в детском меню, однако недопустимо создавать условия, при которых органический сертификат становится практически единственным преимуществом с точки зрения качества, а выращенные в Латвии контролируемые и прослеживаемые продукты и продукты интегрированного выращивания остаются на втором плане. Ну, согласен, конечно, нужно поддержать как минимум отечественного производителя. Значит, в обществе поясняют, что производство оборота органических продуктов в Европейском Союзе регулируется едиными требованиями к производству, сертификации, маркировки, прослеживаемости и контролю. Компания, которая перерабатывает, упаковывает или переупаковывает органический продукт, также должна работать в рамках системы органического контроля. При этом органическая маркировка сама по себе не освобождает заказчика от обязанности убедиться в происхождении конкретных поставок и их соответствии условиям закупки. Однако, если продукт выращен, упакован или переупакован в другой стране, возможности прямого контроля со стороны латвийских учреждений очень ограничены, отмечают в обществе. Ранее сообщалось, что бюро под надзором за закупками запретило Центральной администрации Рижского самоуправления без внесения изменений продолжать процедуру закупки услуги питания для нужд образовательных учреждений, находящихся в подчинении Департамента образования, культуры и спорта Рижского государственного города, и заключать договор по итогам закупки. Комиссия Бюро по рассмотрению жалоб в начале июня приняло решение по закупке, организованное управлением закупок Центральной администрации Рижского самоуправления. Значит, решение было принято после рассмотрения жалоб двух поставщиков на установленные в условиях закупки критерии оценки предложений. Комиссия признала жалобы обоснованными и решила запретить заказчику без внесения изменений продолжать процедуру закупки, заключать договор, а также отменить оспариваемые требования. И подчеркнула комиссия, что в госзакупках, особенно в общественно значимых сферах, требования к качеству, устойчивости, экологии, поставок или использования органических продуктов должны не только быть включены в закупочную документацию, но и реально выполняться и подаваться проверке в течение срока действия договора. Но, в общем, да, и еще одна информация такая достаточно серьезная. Согласно информации в электронной системе закупок, закупка управления закупок Центральной администрации Рижского самоуправления была объявлена 26 февраля этого года, и ее предполагаемая стоимость составляет около 27 миллионов евро. Я хочу сказать, что, конечно, надо думать над тем, чем мы кормим, друзья мои, наших детей, наших школьников, чем кормят их представители, партнеры, скажем так, Рижской думы. Я уже не раз говорил, что в школьной столовой, в школе, где учится мой ребенок, еда отвратительная. И очень много людей на нее жалуются, и мой сын есть ее практически не может, за редким исключением. Вот. Ничего не было предпринято, ничего не было изменено, по-прежнему все как было, так и осталось, и никому это не нужно. Я так понимаю, что основная цель – это экономия, и, значит, чтобы побольше осталось предпринимателям. Ну, я так это вижу. Во всяком случае, мне кажется, примерно так это и есть на самом деле. Это ужасно, это отвратительно. Еще раз повторю это слово, и хотелось бы это изменить кардинально. Кардинально изменить. Вот такая новость для вас, мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалас 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
3: В театре Чехова будет...
4: Тише!
3: Что такое?
4: По-русски об искусстве нельзя.
3: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
4: Что еще ты мне не скажешь?
3: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзи Калнаня.
4: Один за всех.
3: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
4: Цитаты и стихи можно.
5: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
4: Понравилось?
3: Поэт.
4: Где встретимся?
3: Встретимся в Чехове.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы от звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня – Овны. В этот день вы можете закрыть все свои хвосты, особенно на работе. Старые проекты принесут успех, если вы посмотрите на них под другим углом и найдете более креативное решение. Тельцы, звезды рекомендуют вам совершить покупки, о которых вы давно мечтали, но по каким-то причинам их откладывали. Сейчас они принесут вам не только радость, но и пользу. Близнецы, стоит прислушиваться к сигналам своего организма. Не игнорируйте боль или недомогание. Лучше сразу обратитесь к врачу. Физические нагрузки пойдут вам на пользу. Раки, у вас будет много дел, но они не принесут особых хлопот. Спокойно решайте все вопросы, не паникуйте, а главное, с умом распределите свое время и внимание. Вечер посвятите отдыху. Львы. У вас может состояться откровенный разговор со второй половинкой. Проявите немного терпения и лояльности. Также можете оказать поддержку и помощь любимому. Дело. В этот день вы можете завести новые полезные знакомства. Будьте открытыми, выслушивайте идеи окружающих, думайте. Если будете зацикливаться только на себе, то рискуете упустить шанс на выгодное сотрудничество. Весы. Если у вас давно следует какой-то конфликт, то сегодня вы можете его решить. Чтобы выйти из ситуации победителем, постарайтесь держать свои эмоции под контролем. Действуйте умом, скорпионы. Судьба поставит вас перед сложным выбором, однако сделать его вам все же придется. Будьте предельно внимательны и хорошо все обдумайте, потому что именно от вас зависит ваше будущее. Стрельцы, не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте развиваться. Для этого у вас есть все необходимые ресурсы и не жалейте денег на свое обучение. Козероги, вы можете создать очень гармоничные и счастливые отношения, если будете обращать внимание не только на свои потребности и желания, но и на чувства партнера. Разговор по душам поможет вам лучше друг друга понять. Водолеи, вселенная вам готовит очень приятный сюрприз. В вашей жизни произойдет что-то такое, что перевернет ее с ног на голову. Вы можете быть в шоке от таких изменений, но они вам очень понравятся. И, наконец, рыбы. Уделите внимание своему здоровью, особенно питанию и физической активности. Вечером найдите время для отдыха и расслабления. Возможно, прогулка или чтение книги помогут вам в этом. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама. Борис Бреча, Латвия. 23. Октобрис. Шоми Арена. Борис un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Борис Бреча, Шоми Арена. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, €79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €14.99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, €6.99. Lidl. Стоит того.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка «Би-2» Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
4: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: то время.
1: В Древней Греции на главной арене спортивных соревнований на Пелопоннесе перед их началом зажигался огонь, рождавшийся от лучей солнца у храма бога Зевса. Мы сегодня поговорим про историю олимпийского факела. Он напоминал о мужестве и отваге титана Прометея, который, чтобы помочь человеческому роду, подарил ему эфирный огонь, похитив его с небесных высот. В наказание за это он был прикован к скале Кавказского хребта, где испытывал каждый день муки, когда орел клевал его печень. Олимпийский огонь горел непрерывно до конца игр, указывая спортсменам на то, что всегда есть шанс для подвига. Первые Олимпийские игры прошли в 776 году до нашей эры. Тогда огонь, зажженный у алтаря, доставляли на главную арену 40 обученных для этого человек, передавших факел по эстафете на протяжении 2,5 километров. На Олимпийских играх наших дней зажигание огня представляет собой неотъемлемый ритуал, который в 1928 году был возрожден. Для этого в Амстердаме возвели марафонскую башню. Современная история олимпийского факела, а точнее эстафеты с ним, начиналась в 1936-м. Тогда она прошла за 12 суток, и в ней приняли участие более 3000 бегунов, передавая огонь от храма Зевса до Берлинского стадиона. Спустя 12 лет, в 1948 году 20 века, в эстафете участвовали, помимо легкоатлетов, гребцы. С тех пор с каждым разом количество видов спорта факелоносцев и вариантов транспортировки огня увеличивалось. 1952 год ознаменовался первой эстафетой олимпийского факела перед зимними играми. Его тогда зажгли в камине дома деревни Моркендаль в Норвегии, где жил Сондре Нордхейм, и весь путь огонь был пронесен спортсменами-лыжниками. В тот же год, в преддверии летних олимпийских игр, проходивших в Хельсинки, факел впервые совершил перелет. А перед началом Мельбурнской олимпиады 56 года 20 века факелоносцы передвигались верхом, а в 64-м олимпийский огонь был зажжен в Олимпии впервые, и с тех пор, кроме зимних игр 94-го, эту традицию не меняли. Открытие олимпиады, проходившей в Мехико в 68-м году, памятно тем, что провести его впервые доверили женщине. Эстафета 76-го года ознаменовалась тем, что перед ее проведением энергия пламени проделала путь из Афин в Канаду на радиоволнах, где факел вновь зажгли, используя лазерный луч. В 92-м году почетная роль зажигания факела была доверена паралимпийцу Антонио Роболло, который сделал его с помощью горящей стрелы, пущенной из лука прямо в олимпийскую чашу. Впервые побывать в космосе олимпийскому огню довелось в 1996 году. Еще интересные факты. Подводное путешествие факел совершил накануне соревнований в Сиднее в 2000-м. Тогда олимпийский огонь пробыл более 3 минут в морской пучине. В 4-м году этого века маршрут огня опоясал всю планету. Факел обошел вокруг света. Эстафета продлилась 78 дней и имела дистанцию в 78 тысяч километров. Число спортсменов превышало 11 тысяч человек. В преддверии Олимпиады 2008 в Пекине огонь перевозился на большом национальном каноэ с головой и хвостом дракона, а также взошел вместе с китайскими альпинистами на Эверест. И сегодня правила МОКа, комитета олимпийского, гласят, что маршрут эстафеты проходит на территории страны, в которой проводятся игры. Поэтому путь эстафеты, в общем-то, так сказать, серьезен, полон, так сказать, всяких разных неожиданных встреч, в общем, сквозь тернии к звездам. Такая история.
0: То время.

0: Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
4: Смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: последних новостей.
1: Вот такая новость, еще одна немножко покороче. Рост цен заставляет молодежь в Латвии менять привычный образ жизни и экономить. При этом 58% молодых людей считают, что для нормальной жизни им необходимо не менее 1500 евро в месяц на руки. Однако такие доходы сегодня имеют лишь около 15%. Рост повседневных расходов за последний год изменил финансовые привычки и многих молодых людей. Данные опроса одного из латвийских банков показывают, что 45% молодежи в возрасте от 18 до 29 лет сократили расходы на развлечения, рестораны, мероприятия. Столько же стали тщательнее искать скидки и акции, а 40% стали осторожнее относиться к спонтанным покупкам. Каждый третий признает, что больше не может позволить себе прежний образ жизни, а часть молодых людей ищет способы увеличить свои доходы. Эти изменения отражаются и в представлениях молодежи о необходимом уровне зарплаты. 58% считают, что для покрытия повседневных потребностей необходимо получать не менее 1500 евро в месяц на руки, а почти треть или 29% указывают, что им необходимо как минимум 2000 евро в месяц. Только 9% опрошенных, им хватило бы суммы до 1000, а каждый пятый считает достаточно зарплату в размере от 1000 до 1500. Молодые люди в возрасте от 25 до 29 лет оценивают свои финансовые потребности выше, чем молодежь в возрасте от 18. А в старшей возрастной группе больше тех, кто считает, что для нормальной жизни необходимо не менее 2000 евро в месяц. Различается ожидание мужчин и женщин. Мужчины чаще называют доход свыше 3000, а женщины указывают сумму от 1500 до 2000, хотя, казалось бы, вспоминайте видео с Патриков московских. Там спрашивают, сколько, значит, должен зарабатывать твой мужчина. Они говорят, космические суммы, там, десятки тысяч евро. А, да, ну, значит, у других женщин здесь спрашивали, как я понимаю, не с Патриков. Различается, значит, также желаемые и фактические доходы. 58% молодых людей считают необходимой зарплату не менее 1500 евро. Такой уровень доходов сейчас имеет лишь около 15% опрошенных. В свою очередь, доход свыше 2000 евро считают необходимым 29%. Однако такую зарплату получают лишь около 5% на данный момент. И, значит, раньше писали о том, что, изучив зарплаты жителей Латвии, эксперт обнаружил очень странную вещь. А какая странная вещь? А сейчас скажу. Ну, а странная вещь заключается в том, что в последний раз столь слабый или еще более низкий рост реальных зарплат наблюдался 3 года назад, когда инфляция была значительно выше нынешней. Ну, в общем, да, хорошего, как я понимаю, мало, но говорят, что, может быть, это и не настолько плохо. Это, значит, анализ данных о зарплатах за второй квартал этого года экспертами другого латвийского банка. Значит, драматичное замедление роста зарплат отчасти является статистической иллюзией. Общий объем выплаченных работникам денег продолжает увеличиваться примерно теми же темпами, что и год назад. То есть, как бы, вроде зарплата замедлилась, но при этом стало больше. Ну, в общем, я, честно говоря, не очень хочу в это вдаваться, разбираться в этом. Я хочу, чтобы деньги были, вот, на все, что ты хочешь. Вот так вот я хочу, а больше ничего не хочу. Но считаю, что минимум 2000 евро нужно на человека. Минимум в Латвии, чтобы как-то жить. Иначе просто не прожить. Я считаю, что это реальная цифра. Друзья мои, вам хороших зарплат, прекрасных доходов. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Полиция начала 50 административных процессов за несанкционированное скопление транспортных средств у торгового центра «Акрополь Рига». Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: В месте несанкционированного скопления транспортных средств у торгового центра «Акрополь Рига» госполиция начала 50 процессов об административных правонарушениях, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения. Вечером 11 сентября госполиция организовала у одного из торговых центров в Риге усиленное присутствие своих сил с привлечением как должностных лиц Бюро реагирования Рижского регионального управления, так и должностных лиц отдела управления технической поддержки государственной полиции, а также сотрудников Дирекции безопасности дорожного движения, сообщили в госполиции. Дополнительные силы были необходимы, так как стражи порядка получили информацию о планируемом собрании. В то же время в полиции указали, что подобные собрания на автомобилях у рижских торговых центров происходили и ранее. Во время мероприятия проводились различные проверки с целью убедиться, соблюдают ли водители правила дорожного движения, а также соответствует ли техническое состояние транспортных средств требованиям и не совершают ли другие нарушения. Вместе с скопления транспортных средств полиция начала 50 процессов об административных правонарушениях, чем подтвердилось, что на мероприятиях такого рода водители откровенно игнорируют требования правил дорожного движения и угрожают безопасности других участников дорожного движения, указывают в полиции. 47 процессов об административных правонарушениях начаты за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение разрешенной скорости движения, вождение без прав на управление транспортным средством, за агрессивный стиль вождения, за управление непрошедшим техосмотр транспортным средством, за управление технически неисправным транспортным средством и за несоответствие световых приборов, выхлопных систем, размещение государственных регистрационных номерных знаков, а также за другие нарушения. Кроме того, за нарушения при использовании дронов госполиция начала 3 дела об административных правонарушениях.
0: Про премьер-министра.
2: Благодаря Украине остальная Европа сейчас живет в одолженное ей время, но оно не используется правильно, заявил в понедельник на пресс-конференции после состоявшегося в Финляндии Европейского арктического саммита премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что время – это самое ценное, что может быть. Мы не можем купить время. Украинцы дали нам время, чтобы подготовиться, но мы не используем это время правильно, сказал Кулбергс. Политик заявил, что в это время нужно использовать каждый день, чтобы подготовиться к худшему сценарию, и только тогда будет мир. Однако проблема в том, что русским позволяют вернуться в оборот. И в спорт, и в культуру, и другие сферы мы снова их нормализуем, заявил Кулбергс. И по его мнению, поэтому необходимо больше информировать европейское общество о реальности. Он подчеркнул, что в Европе необходимо бороться в соцсетях с российской пропагандистской машиной, которая меняет настроение в обществе.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Утром во многих районах, в том числе в столице, туман, местами густой. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет плюс 16, плюс 20 градусов. В Риге переменная облачность. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия!
3: Всем здравствуйте, микрофон Кирилл Низовцев. Мы продолжаем. 15 сентября, вторник сегодня. И этот день в народе называется День Мамонтия. Святого считали покровителем коз и овец. Отсюда и появилось прозвище Овчарник. В этот народный праздник распространены ярмарки, опять же, гуляния, походы по гостям. Отлично живут люди. Начиная с этого дня, скотину со двора на вольный выпас не выгоняют. В селах и деревнях остался обычай на мамонта наводить порядок во дворе, хлеву, загоне для скота и кладовых для ульев и подготавливать постройки к зиме. В этот день окуривают помещение вересковым дымом, который отгоняет нечистую силу. Кое-где до сих пор пользуются для утепления стен болотным мхом, прекрасным природным обеззараживающим средством, которое не допускает гнили. На столе в этот день обязательно должны быть сыр и молоко, как дань уважения покровителю мамонту, новобран иностранцы, идущие в армию, значит, осенью, ну, допустим, те, кто идет, да, с этого дня уже не работают. Это так было давно. А, значит, в день мамонти нельзя выгонять скот, можно накликать беду, если низкие облака к дождливой холодной погоде, если поутру и вечером росы много, а ветра нет, значит, в ближайшие дни погода будет хорошей. Вот такой он день мамонти. Сразу почему-то вспоминается Мамонту Диенас. Мамонту Диенас в, значит, сети супермаркетов латвийских красненьких. Желтенькая табличка. Интересно, кстати, почему именно мамонта маркетологи взяли для такой интересной рекламы. Надо будет, кстати, почитать об этом, загуглить, спросить. В общем, всем привет. Прекрасное настроение. Видите, как я развеселился, что-то совсем разошелся. Это мне очень нравится, честно говоря. Не хочу сворачиваться обратно в клубок. Хочу дальше вот так вот дышать полной грудью, как говорится, жить полной жизнью. Мы продолжаем, друзья мои, всем здравствуйте. Программа идет своим чередом, а вы с нами. Это прекрасно.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня – Овны. В этот день вы можете закрыть все свои хвосты, особенно на работе. Старые проекты принесут успех, если вы посмотрите на них под другим углом и найдете более креативное решение. Тельцы, звезды рекомендуют вам

0: Вы можете завести новые полезные знакомства, будьте открытыми, выслушивайте идеи окружающих, думайте. Если будете зацикливаться только на себе, то рискуете упустить шанс на выгодное сотрудничество. Весы. Если вас давно преследует какой-то конфликт, то сегодня вы можете его решить. Чтобы выйти из ситуации победителем, постарайтесь держать свои эмоции под контролем. Действуйте умом, скорпионы. Судьба поставит вас перед сложным выбором, однако сделать его вам все же придется. Будьте предельно внимательны и хорошо все обдумайте, потому что именно от вас зависит ваше будущее. Стрельцы, не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте развиваться. Для этого у вас есть все необходимые ресурсы и не жалейте денег на свое обучение. Козероги, вы можете создать очень гармоничные и счастливые отношения, если будете обращать внимание не только на свои потребности и желания, но и на чувства партнера. Разговор по душам поможет вам лучше друг друга понять. Водолеи, вселенная вам готовит очень приятный сюрприз. В вашей жизни произойдет что-то такое, что перевернет ее с ног на голову. Вы можете быть в шоке от таких изменений, но они вам очень понравятся. И, наконец, рыбы. Уделите внимание своему здоровью, особенно питанию и физической активности. Вечером найдите время для отдыха и расслабления. Возможно, прогулка или чтение книги помогут вам в этом. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: И вновь о трафике в латвийской столице во вторник, 15 сентября. Но сначала предупреждение. Со среды, завтрашнего дня и по 22 сентября в странах ЕС, в том числе в Латвии, пройдут традиционные дни безопасности Road Pool. Полиция обещает уделить повышенное внимание наиболее уязвимым участникам движения, пешеходам, велосипедистам, водителям электрогаджетов, а также усилит контроль за использованием ремней безопасности, детских кресел и за скоростным режимом тоже будут наблюдать. Итак, 16 по 22 в Латвии акция Road Pool. Мы же обращаем внимание на текущую дорожную обстановку в латвийской столице. Привычные 5 баллов на мониторе к этой минуте, заторов уже более 40, они продолжают расти. И хотя ситуация на рижских магистралях и улицах меняется быстро, мы отметим самые сложные места в данный момент. На Карля Ульмане перед Вени Базгатвы в сторону центра затор протянулся почти до улицы Лепаес. Прилично забит машинами участок Лелорба с Каунцема перед Мелнсела. Кроме того, притормаживает Даугавгривас и особенно затратно по времени движение по улице Булю. В центре плотно на набережной, а также на Лачплеша со стороны Островного моста. Кроме того, отметим Бикернеку перед кольцом на пересечении с Юглас. И две классики – это район перекрестка Круспилс и Гранита и Густава Замгалагатва перед Брейбас в направлении порта. Вот здесь можно оставить около 15 минут. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
3: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
6: Правда? Какую?
5: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
6: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
5: Конечно!
7: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
8: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля Outdoor и Military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголас 18А и в интернете milbaza.lv.

0: из последних новостей.
1: Общество «Зимняя Кум Сайма» призывает Рижскую думу приостановить продвижение закупки услуг питания для школ и детских садов, повторно оценить ее критерии, особенно касательно местных продуктов, коротких цепочек поставок и прослеживаемости продуктов питания. А в обществе указывают, что выбранные Рижской думой условия закупки услуг питания могут создавать существенные преимущества для импортной продукции, проверка качества которой может быть затруднена. Ознакомившись с условиями закупки, общество пришло к выводу, что в случае равной оценки предложений преимущество будет отдано предложению с большей долей продуктов, соответствующих требованиям органического сельского хозяйства, и более низкой ценой. В то же время для продуктов, соответствующих требованиям латвийской национальной схемы качества продуктов питания или интегрированного выращивания, аналогичного преимущества не предусмотрено. Общество также обращает внимание на установленное в закупке расстояние цепочки поставок до 300 километров от административной границы Риги. Такой радиус охватывает не только значительную часть Латвии, но и территорию соседних стран, тем самым существенно расширяя возможности поставок импортной продукции. Имеющееся в распоряжении Земляку Сайма сравнение муниципальных закупок этого года показывает, что в закупках Лиепа, Адажи, Огры, Гулбаны, Талси, Даугавпилса, Лимбежи продукция органического сельского хозяйства интегрированного выращивания оценивается вместе с расстоянием поставки. В нескольких закупках больше всего баллов можно получить за продукт, выращенный или произведенный на расстоянии до 50, 70, 80 или 100 километров. Обществу непонятно, почему Рига выбрала противоположный подход, оставив значимую оценку расстояния поставки лишь для некоторых продуктов, а для 13 категорий продуктов определив решающим критерии органический статус и допустив поставки на расстояние до 300 километров. Значит, зампредседателя общества Майера Бурмистр поясняет, что в ситуации, когда решающее значение имеет цена и доля органических продуктов, участник закупки может отдать предпочтение более дешевому продукту из другой страны, а не выращенному в Латвии. И она признает, что органическим продуктам питания есть место в детском меню, однако недопустимо создавать условия, при которых органический сертификат становится практически единственным преимуществом с точки зрения качества, а выращенные в Латвии контролируемые и прослеживаемые продукты и продукты интегрированного выращивания остаются на втором плане. Ну, согласен, конечно, нужно поддержать как минимум отечественного производителя. Значит, в обществе поясняют, что производство оборота органических продуктов в Европейском Союзе регулируется едиными требованиями к производству, сертификации, маркировки, прослеживаемости и контролю. Компания, которая перерабатывает, упаковывает или переупаковывает органический продукт, также должна работать в рамках системы органического контроля. При этом органическая маркировка сама по себе не освобождает заказчика от обязанности убедиться в происхождении конкретных поставок и их соответствии условиям закупки. Однако, если продукт выращен, упакован или переупакован в другой стране, возможности прямого контроля со стороны латвийских учреждений очень ограничены, отмечают в обществе. Ранее сообщалось, что бюро под надзором за закупками запретило Центральной администрации Рижского самоуправления без внесения изменений продолжать процедуру закупки услуги питания для нужд образовательных учреждений, находящихся в подчинении Департамента образования, культуры и спорта Рижского государственного города, и заключает договор по итогам закупки. Комиссия Бюро по рассмотрению жалобы в начале июня приняло решение по закупке, организованное управлением закупок Центральной администрации Рижского самоуправления. Решение было принято после рассмотрения жалоб двух поставщиков на установленные в условиях закупки критерии оценки предложений. Комиссия признала жалобы обоснованными и решила запретить заказчику без внесения изменений продолжать процедуру закупки, заключая договор, а также отменить оспариваемые требования. И подчеркнула комиссия, что в госзакупках, особенно в общественно значимых сферах, требования к качеству, устойчивости, экологичности поставок или использования органических продуктов должны не только быть включены в закупочную документацию, но и реально выполняться и подаваться проверке в течение срока действия договора. Но, в общем, да, и еще одна информация такая достаточно серьезная. Согласно информации в электронной системе закупок, закупка управления закупок Центральной администрации Рижского самоуправления была объявлена 26 февраля этого года, и ее предполагаемая стоимость составляет около 27 миллионов евро. Я хочу сказать, что, конечно, надо думать над тем, чем мы кормим, друзья мои, наших детей, наших школьников, чем кормят их представители, партнеры, скажем так, Рижской думы. Я уже не раз говорил, что в школьной столовой, в школе, где учится мой ребенок, еда отвратительная. И очень много людей на нее жалуются, и мой сын есть ее практически не может, за редким исключением. Вот. Ничего не было предпринято, ничего не было изменено, по-прежнему все как было, так и осталось, и никому это не нужно. Я так понимаю, что основная цель – это экономия, и, значит, чтобы побольше осталось ну, предпринимателям. Ну, я так это вижу, во всяком случае, мне кажется, примерно так это и есть на самом деле. Это ужасно, это отвратительно, еще раз повторю это слово, и хотелось бы это изменить кардинально, кардинально изменить. Вот такая новость для вас, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Вот такая новость, еще одна немножко покороче. Рост цен заставляет молодежь Латвии менять привычный образ жизни и экономить. При этом 58% молодых людей считают, что для нормальной жизни им необходимо не менее 1500 евро в месяц на руки. Однако такие доходы сегодня имеют лишь около 15%. Рост повседневных расходов за последний год изменил финансовые привычки и многих молодых людей. Данные опроса одного из латвийских банков показывают, что 45% молодежи в возрасте от 18 до 29 лет сократили расходы на развлечения, рестораны, мероприятия. Столько же стали тщательнее искать скидки и акции, а 40% стали осторожнее относиться к спонтанным покупкам. Каждый третий признает, что больше не может позволить себе прежний образ жизни, а часть молодых людей ищет способы увеличить свои доходы. Эти изменения отражаются и в представлениях молодежи о необходимом уровне зарплаты. 58% считают, что для покрытия повседневных потребностей необходимо получать не менее 1500 евро в месяц на руки, а почти треть или 29% указывают, что им необходимо как минимум 2000 евро в месяц. Только 9% опрошенных, им хватило бы суммы до 1000, а каждый пятый считает достаточной зарплату в размере от 1000 до 1500. Молодые люди в возрасте от 25 до 29 лет оценивают свои финансовые потребности выше, чем молодежь в возрасте от 18. А в старшей возрастной группе больше тех, кто считает, что для нормальной жизни необходимо не менее 2000 евро в месяц. Различаются ожидания мужчин и женщин. Мужчины чаще называют доход свыше 3000, а женщины указывают сумму от 1500 до 2000, хотя, казалось бы, вспоминайте видео с Патриков московских. Там спрашивают, сколько, значит, должен зарабатывать твой мужчина. Они говорят, космические суммы, там, десятки тысяч евро. А, да, ну, значит, у других женщин здесь спрашивали, как я понимаю, не с Патриков. Различаются, значит, также желаемые фактические доходы. 58% молодых людей считают необходимой зарплату не менее 1500 евро. Такой уровень доходов сейчас имеет лишь около 15% опрошенных. В свою очередь, доход свыше 2000 евро считают необходимым 29%. Однако такую зарплату получают лишь около 5% на данный момент. И, значит, раньше писали о том, что, изучив зарплаты жителей Латвии, эксперт обнаружил очень странную вещь. А какая странная вещь? А сейчас скажу. Ну, а странная вещь заключается в том, что в последний раз столь слабый или еще более низкий рост реальных зарплат наблюдался 3 года назад, когда инфляция была значительно выше нынешней. Ну, в общем, да, хорошего, как я понимаю, мало, но говорят, что, может быть, это и не настолько плохо. Это, значит, анализ данных о зарплатах за второй квартал этого года экспертами другого латвийского банка. Значит, драматичное замедление роста зарплаты отчасти является статистической иллюзией. Общий объем выплаченных работникам денег продолжает увеличиваться примерно теми же темпами, что и год назад. То есть, как вроде зарплата замедлилась, но при этом стала больше. Ну, в общем, я, честно говоря, не очень хочу в это вдаваться, разбираться в этом. Я хочу, чтобы деньги были, вот, на все, что ты хочешь. Вот так вот я хочу, а больше ничего не хочу. Но считаю, что минимум 2000 евро нужно на человека. Минимум в Латвии, чтобы как-то жить. Иначе просто не прожить. Я считаю, что это реальная цифра. Друзья мои, вам хороших зарплат, прекрасных доходов. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. Līdz 21. Septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maximā, lai nekā netrūktu.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
0: Автомонитор.
4: Посмотрим, как изменилась обстановка на рижских дорогах за минувшие полчаса.
5: Она прибавила 2 балла. К этому моменту на мониторе семерка и более 50 заторов.
4: Один из них протянулся на рижской окружной А4 в направлении Видземского шоссе. Перед Берги можно задержаться минут на 10. В черте города выделяются район перекрестка Круспилс и Гранита. Здесь затруднено движение со всех сторон. От 15 до 20 минут можно оставить на Густава-Земгала-Гатва перед Бриеба со стороны Восточной магистрали и плотно перед Бикер Некским кольцом как со стороны улицы Бикернеку, так и со стороны Юглас. В центре сложнее всего на набережной генерала Радзиня и далее 11 ноября. Пардавгов прилично тормозит Давгов-Гривас, где пробка достигает получаса. Чуть поменьше, около 20-25 минут, займет преодоление участка Лелы-Рыбы-Скалнцема и далее Вантовый мост. Карля-Ульманя перед Вене-Базгатве в сторону центра также тормозит. Хвост затора за улицей Лепаес. В общем, обстановка на дорогах сложная. Остаемся внимательны и взаимовежливыми. А также помним, что завтра начинается неделя безопасности Road Pool по ЕС и Латвии в частности. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и удачного дня.
0: Автомонитор Авторадио.

0: то время.
1: В Древней Греции на главной арене спортивных соревнований на Пелопоннесе перед их началом зажигался огонь, рождавшийся от лучей солнца у храма бога Зевса. Мы сегодня поговорим про историю олимпийского факела. Он напоминал о мужестве и отваге титана Прометея, который, чтобы помочь человеческому роду, подарил ему эфирный огонь, похитив его с небесных высот. В наказание за это он был прикован к скале Кавказского хребта, где испытывал каждый день муки, когда орел клевал его печень. Олимпийский огонь горел непрерывно до конца игр, указывая спортсменам на то, что всегда есть шанс для подвига. Первые Олимпийские игры прошли в 776 году до нашей эры. Тогда огонь, зажженный у алтаря, доставляли на главную арену 40 обученных для этого человек, передавших факел по эстафете на протяжении 2,5 километров. На Олимпийских играх наших дней зажигание огня представляет собой неотъемлемый ритуал, который в 1928 году был возрожден. Для этого в Амстердаме возвели марафонскую башню. Современная история олимпийского факела, а точнее эстафеты с ним, начиналась в 1936-м. Тогда она прошла за 12 суток, и в ней приняли участие более 3000 бегунов, передавая огонь от храма Зевса до Берлинского стадиона. Спустя 12 лет, в 1948 году 20 века, в эстафете участвовали, помимо легкоатлетов, гребцы. С тех пор с каждым разом количество видов спорта факелоносцев и вариантов транспортировки огня увеличивалось. 1952 год ознаменовался первой эстафетой олимпийского факела перед зимними играми. Его тогда зажгли в камине дома деревни Моргендаль в Норвегии, где жил Сондре Нордхейм, и весь путь огонь был пронесен спортсменами-лыжниками. В тот же год, в преддверии летних олимпийских игр, проходивших в Хельсинки, факел впервые совершил перелет. А перед началом Мельбурнской олимпиады 56 года 20 века факелоносцы передвигались верхом, а в 64-м олимпийский огонь был зажжен в Олимпии впервые, и с тех пор, кроме зимних игр 94-го, эту традицию не меняли. Открытие олимпиады, проходившей в Мехико в 68-м году, памятно тем, что провести его впервые доверили женщине. Эстафета 76-го года ознаменовалась тем, что перед ее проведением энергия пламени проделала путь из Афин в Канаду на радиоволнах, где факел вновь зажгли, используя лазерный луч. В 92-м году почетная роль зажигания факела была доверена паралимпийцу Антонио Роболло, который сделал его с помощью горящей стрелы, пущенной из лука прямо в олимпийскую чашу. Впервые побывать в космосе олимпийскому огню довелось в 1996 году. Еще интересные факты. Подводное путешествие факел совершил накануне соревнований в Сиднее в 2000-м. Тогда олимпийский огонь пробыл более 3 минут в морской пучине. В 4-м году этого века маршрут огня опоясал всю планету. Факел обошел вокруг света. Эстафета продлилась 78 дней и имела дистанцию в 78 тысяч километров. Число спортсменов превышало 11 тысяч человек. В преддверии Олимпиады 2008 в Пекине огонь перевозился на большом национальном каноэ с головой и хвостом дракона, а также взошел вместе с китайскими альпинистами на Эверест. И сегодня правила МОКа, комитета олимпийского, гласят, что маршрут эстафеты проходит на территории страны, в которой проводятся игры. Поэтому путь эстафеты, в общем-то, так сказать, серьезен и полон, так сказать, всяких разных неожиданных встреч. В общем, сквозь тернии к звездам. Такая история.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Из-за протеста пассажирских перевозчиков не будут выполнены более 1000 региональных автобусных рейсов. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Из-за организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков акции протеста «День без регионального общественного транспорта» в среду 16 сентября потенциально может быть отменен 1271 региональный автобусный рейс, свидетельствует обобщенная информация автотранспортной дирекции. На прошлой неделе дирекция направила перевозчикам регионального общественного транспорта письмо с призывом тщательно оценить необходимость проведения запланированной акции протеста, которая может оказать существенное влияние на мобильность пассажиров в Латвии и незамедлительно предоставить дирекции и пассажирам точную информацию о планируемом количестве невыполненных рейсов. К полудню понедельника дирекция получила от перевозчиков подтверждение об участии в акции протеста от Talsu Autotransports, автобусного парка Резекне, автобусного парка Даугавпилса и Норма А. В общей сложности на среду 16 сентября у этих перевозчиков запланирован 1271 региональный автобусный рейс, который, как предполагается, не будут выполнены. Два перевозчика сообщили, что участвовать в акции протеста не будут, еще 5 не предоставили дирекции ответа. Пассажирские перевозчики во вторник в 10:30 на пресс-конференции проинформируют о ходе и причинах акции протеста «День без регионального общественного транспорта». Пресс-конференция состоится в Риге на улице Венебас, 16. В ней примут участие президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошинекс и представители пассажирских перевозчиков, которые будут участвовать в акции. Ассоциация указывает, что акция проводится для привлечения внимания к критической ситуации в области общественного транспорта и, по мнению ассоциации, недостаточной заинтересованности государства в ее решении. В результате недостаточное государственное финансирование и принимаемые решения угрожают предоставлению качественных услуг общественного транспорта. Акция протеста символически состоится через год после предыдущей, в ходе которой движение автобусов было приостановлено на 1 час. Перевозчики отмечают, что акция не будет разовой, если отрасль не будет услышана. Ошинекс отмечает, что перевозчики приносят пассажирам извинения за причиненные неудобства и призывают в этот день использовать альтернативные средства передвижения. Приоритетом перевозчиков является достижение компромисса с правительством, чтобы жители регионов и впредь имели доступ к безопасному, надежному и качественному общественному транспорту, а водители автобусов получали соответствующую зарплату.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Утром во многих районах, в том числе в столице, туман, местами густой. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет плюс 16, плюс 20 градусов. В Риге переменная облачность. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия!
3: Доброе утро вам еще раз. Программа наша называется «Доброе утро», собственно. Не бодрствовать лукаво тут надо, а просто наслаждаться, слушать, внимать и хорошей музыкой, и, конечно, интересные всякие разные новости и факты, да, мы рассказываем. Ну, в общем, ничего такого, с другой стороны, грандиозного, гениального, но послушать, наверное, стоило бы. Я думаю, что так. Я бы послушал, вот честно скажу. Сегодня в этот день родился Кирилл Лавров, знаменитый советский российский актер театра и кино. Моя мама все время, когда я был маленький, говорила: «Кирилл Лавров, Кирилл Лавров, какое красивое имя». Я тебя называла, в общем-то, ну не то чтобы в честь, но как бы наслушавшись, да, это имя. И такой красавец Кирилл Лавров. Ну, к сожалению, уже давно не с нами. А вот, тем не менее, вот мой тезка, да. И, наверное, человек, может быть, который во имя которого меня назвали так, если это правильно можно сказать. Михаил Танич, сегодня родился тоже известный деятель, поэт-песенник, и группа «Лесоповал» сразу вспоминается, а «Белый лебедь» на пруду. А также журналист Александр Политковский родился в этот день, британская актриса Маргарет Локвуд, Агата Кристи, английская писательница, автор детективных романов и пьес. Также 27-й президент США Уильям Хауэр Тафт появился на свет в этот день, Михаил Герасимов, советский антрополог, доктор исторических наук, Александр Бутлеров, русский химик, создатель теории химического строения. Это что-то из школьного курса, по-моему, хотя учился я плохо на химии, так точно. Франсуа Ларош-Фуко, французский писатель-моралист, 1613 год, человек, который читал морали. Когда я читаю морали своим детям, они говорят: «Папа, ой, невозможно себя слушать, мы не хотим это слушать. Можно сделать так, чтобы мы это не слышали?» И я смотрю и понимаю, что действительно, наверное, не всегда это далеко, не всегда актуально. А до 10 утра остаемся вместе. Программа «Доброе утро». Всем привет и поехали. 15 сентября.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

Таня, для школ и детских садов повторно оценить ее критерии, особенно касательно местных продуктов, коротких цепочек поставок и прослеживаемости продуктов питания. А в обществе указывает, что выбранные Рижской думой условия закупки услуг питания могут создавать существенные преимущества для импортной продукции, проверка качества которой может быть затруднена. Ознакомившись с условиями закупки, общество пришло к выводу, что в случае равной оценки предложений преимущество будет отдано предложению с большей долей продуктов, соответствующих требованиям органического сельского хозяйства и более низкой ценой. В то же время для продуктов, соответствующих требованиям латвийской национальной схемы качества продуктов питания или интегрированного выращивания, аналогичного преимущества не предусмотрено. Общество также обращает внимание на установленное в закупке расстояние цепочки поставок до 300 километров от административной границы Риги. Такой радиус охватывает не только значительную часть Латвии, но и территорию соседних стран, тем самым существенно расширяя возможности поставок импортной продукции. Имеющееся в распоряжении Земельников Сайма сравнение муниципальных закупок этого года показывает, что в закупках Лиепа, Адажи, Огры, Гулбаны, Талси, Даугавпилс, Лимбежи продукция органического сельского хозяйства интегрированного выращивания оценивается вместе с расстоянием поставки. В нескольких закупках больше всего баллов можно получить за продукт, выращенный или произведенный на расстоянии до 50, 70, 80 или 100 километров. Обществу непонятно, почему Рига выбрала противоположный подход, оставив значимую оценку расстояния поставки лишь для некоторых продуктов, а для 13 категорий продуктов определив решающим критерии органический статус и допустив поставки на расстояние до 300 километров. Значит, зампредседателя общества Майера Бурмейстер поясняет, что в ситуации, когда решающее значение имеет цена и доля органических продуктов, участник закупки может отдать предпочтение более дешевому продукту из другой страны, а не выращенному в Латвии. И она признает, что органическим продуктам питания есть место в детском меню, однако недопустимо создавать условия, при которых органический сертификат становится практически единственным преимуществом с точки зрения качества, а выращенные в Латвии контролируемые и прослеживаемые продукты и продукты интегрированного выращивания остаются на втором плане. Ну, согласен, конечно, нужно поддержать как минимум отечественного производителя. Значит, в обществе поясняют, что производство оборота органических продуктов в Европейском Союзе регулируется едиными требованиями к производству, сертификации, маркировки, прослеживаемости и контролю. Компания, которая перерабатывает, упаковывает или переупаковывает органический продукт, также должна работать в рамках системы органического контроля. При этом органическая маркировка сама по себе не освобождает заказчика от обязанности убедиться в происхождении конкретных поставок и их соответствии условиям закупки. Однако, если продукт выращен, упакован или переупакован в другой стране, возможности прямого контроля со стороны латвийских учреждений очень ограничены, отмечают в обществе. Ранее сообщалось, что бюро под надзором за закупками запретило Центральной администрации Рижского самоуправления без внесения изменений продолжать процедуру закупки услуги питания для нужд образовательных учреждений, находящихся в подчинении Департамента образования, культуры и спорта Рижского государственного города, и заключает договор по итогам закупки. Комиссия Бюро по рассмотрению жалоб в начале июня приняло решение по закупке, организованное управлением закупок Центральной администрации Рижского самоуправления. Решение было принято после рассмотрения жалоб двух поставщиков на установленные в условиях закупки критерии оценки предложений. Комиссия признала жалобы обоснованными и решила запретить заказчику без внесения изменений продолжать процедуру закупки, заключая договор, а также отменить оспариваемые требования. И подчеркнула комиссия, что в госзакупках, особенно в общественно значимых сферах, требования к качеству, устойчивости, экологичности поставок или использования органических продуктов должны не только быть включены в закупочную документацию, но и реально выполняться и подаваться проверке в течение срока действия договора. Но, в общем, да, и еще одна информация такая достаточно серьезная. Согласно информации в электронной системе закупок, закупка управления закупок Центральной администрации Рижского самоуправления была объявлена 26 февраля этого года, и ее предполагаемая стоимость составляет около 27 миллионов евро. Я хочу сказать, что, конечно, надо думать над тем, чем мы кормим, друзья мои, наших детей, наших школьников, чем кормят их представители, партнеры, скажем так, Рижской думы. Я уже не раз говорил, что в школьной столовой, в школе, где учится мой ребенок, еда отвратительная. И очень много людей на нее жалуются, и мой сын есть ее практически не может, за редким исключением. Ничего не было предпринято, ничего не было изменено, по-прежнему все как было, так и осталось, и никому это не нужно. Я так понимаю, что основная цель – это экономия, и, чтобы побольше осталось предпринимателям. Я так это вижу, во всяком случае, мне кажется, примерно так это и есть на самом деле. Это ужасно, это отвратительно, еще раз повторю это слово, и хотелось бы это изменить кардинально изменить. Вот такая новость.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзе Пероне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. В этот день вы можете закрыть все свои хвосты, особенно на работе. Старые проекты принесут успех, если вы посмотрите на них под другим углом и найдете более креативное решение. Тельцы. Звезды рекомендуют вам совершить покупки, о которых вы давно мечтали, но по каким-то причинам их откладывали. Сейчас они принесут вам не только радость, но и пользу. Близнецы. Стоит прислушиваться к сигналам своего организма. Не игнорируйте боль или недомогание. Лучше сразу обратитесь к врачу. Физические нагрузки пойдут вам на пользу. Раки. У вас будет много дел, но они не принесут особых хлопот. Спокойно решайте все вопросы, не паникуйте, а главное, с умом распределите свое время и внимание. Вечер посвятите отдыху. Львы. У вас может состояться откровенный разговор со второй половинкой. Проявите немного терпения и лояльности. Также можете оказать поддержку и помощь любимому. Дева. В этот день вы можете завести новые полезные знакомства. Будьте открытыми, выслушивайте идеи окружающих, думайте. Если будете зацикливаться только на себе, то рискуйте упустить шанс на выгодное сотрудничество. Весы. Если у вас давно следует какой-то конфликт, то сегодня вы можете его решить. Чтобы выйти из ситуации победителем, постарайтесь держать свои эмоции под контролем. Действуйте умом. Скорпионы. Судьба поставит вас перед сложным выбором, однако сделать его вам все же придется. Будьте предельно внимательны и хорошо все обдумайте, потому что именно от вас зависит ваше будущее. Стрельцы. Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте развиваться. Для этого у вас есть все необходимые ресурсы и не жалейте денег на свое обучение. Козероги. Вы можете создать очень гармоничные и счастливые отношения, если будете обращать внимание не только на свои потребности и желания, но и на чувства партнера. Разговор по душам поможет вам лучше друг друга понять. Водолеи. Вселенная вам готовит очень приятный сюрприз. В вашей жизни произойдет что-то такое, что перевернет ее с ног на голову. Вы можете быть в шоке от таких изменений, но они вам очень понравятся. И, наконец, рыбы. Уделите внимание своему здоровью, особенно питанию и физической активности. Вечером найдите время для отдыха и расслабления. Возможно, прогулка или чтение книги помогут вам в этом. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецей АБТ.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Вот такая новость, еще одна немножко покороче. Рост цен заставляет молодежь Латвии менять привычный образ жизни и экономить. При этом 58% молодых людей считают, что для нормальной жизни им необходимо не менее 1500 евро в месяц на руки. Однако такие доходы сегодня имеют лишь около 15%. Рост повседневных расходов за последний год изменил финансовые привычки и многих молодых людей. Данные опроса одного из латвийских банков показывают, что 45% молодежи в возрасте от 18 до 29 лет сократили расходы на развлечения, рестораны, мероприятия. Столько же стали тщательнее искать скидки и акции, а 40% стали осторожнее относиться к спонтанным покупкам. Каждый третий признает, что больше не может позволить себе прежний образ жизни, а часть молодых людей ищет способы увеличить свои доходы. Эти изменения отражаются и в представлениях молодежи о необходимом уровне зарплаты. 58% считают, что для покрытия повседневных потребностей необходимо получать не менее 1500 евро в месяц на руки, а почти треть или 29% указывают, что им необходимо как минимум 2000 евро в месяц. Только 9% опрошенных им хватило бы суммы до 1000, а каждый пятый считает достаточной зарплату в размере от 1000 до 1500. Молодые люди в возрасте от 25 до 29 лет оценивают свои финансовые потребности выше, чем молодежь в возрасте от 18, а в старшей возрастной группе больше тех, кто считает, что для нормальной жизни необходимо не менее 2000 евро в месяц. Различаются ожидания мужчин и женщин. Мужчины чаще называют доход свыше 3000, а женщины указывают сумму от 1500 до 2000, хотя, казалось бы, вспоминайте видео с Патриков московских. Там спрашивают, сколько, значит, должен зарабатывать твой мужчина. Они говорят, космические суммы, там, десятки тысяч евро. Да, ну, значит, у других женщин здесь спрашивали, как я понимаю, не с Патриков. Различаются, значит, также желаемые фактические доходы. 58% молодых людей считают необходимой зарплату не менее 1500 евро. Такой уровень доходов сейчас имеет лишь около 15% опрошенных. В свою очередь, доход свыше 2000 евро считают необходимым 29%. Однако такую зарплату получают лишь около 5% на данный момент. И, значит, раньше писали о том, что, изучив зарплаты жителей Латвии, эксперт обнаружил очень странную вещь. А какая странная вещь? А сейчас скажу. Ну, а странная вещь заключается в том, что в последний раз столь слабый или еще более низкий рост реальных зарплат наблюдался 3 года назад, когда инфляция была значительно выше нынешней. Ну, в общем, да, хорошего, как я понимаю, мало, но говорят, что, может быть, это и не настолько плохо. Это, значит, анализ данных о зарплатах за второй квартал этого года экспертами другого латвийского банка. Значит, драматичное замедление роста зарплат отчасти является статистической иллюзией. Общий объем выплаченных работникам денег продолжает увеличиваться примерно теми же темпами, что и год назад. То есть, как вроде зарплата замедлилась, но при этом стало больше. Ну, в общем, я, честно говоря, не очень хочу в это вдаваться, разбираться в этом. Я хочу, чтобы деньги были вот на все, что ты хочешь. Вот так вот я хочу, а больше ничего не хочу. Но считаю, что минимум 2000 евро нужно на человека. Минимум в Латвии, чтобы как-то жить. Иначе просто не прожить. Я считаю, что это реальная цифра. Друзья мои, вам хороших зарплат, прекрасных доходов. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Сложным получилось осеннее утро на 15 сентября в латвийской столице с точки зрения трафика. На максимуме перед 9 часами на мониторе было 7 баллов и 55 существенных заторов. К этой минуте на дорогах стало заметно полегче, большинство проехало на трудовые места, дорожная обстановка вернулась на уровень 4 баллов. Заторы также сократились, однако есть еще приличные затруднения, в частности на Карля Ульмане перед Веневозгатве в сторону Островного моста, на набережной генерала Радзани и далее 11 ноября в направлении центра и особенно на Густава-Замгала-Гатве перед Брейва со стороны Восточной магистрали. От трафика перейдем к свежей сводке госполиции за вчерашний понедельник по Риге и столичному региону. Можно сказать, что все в пределах статистики для осеннего периода, судите сами. 89 ДТП, трое пострадавших, все велосипедисты. Патрульные составили 52 протокола, задержали двоих в состоянии алкогольного опьянения. У обоих было более 1,5 промилле, как след уголовное дело, возможное лишение прав, штраф и придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Выходит дорого, если сесть бухим за руль. С завтрашней среды начинается неделя безопасности Roadpol по ЕС и Латвии в частности. Кроме того, в четверг, 17 сентября, пройдет всеевропейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Цель понятна, чтобы в один отдельно взятый день на дорогах обошлось без жертв и без тяжелых травм у пострадавших. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного дня и хорошего настроения в компании любимого радио.
2: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Дорожные службы наши готовят веселые вечера на Лубановском круге, ставят знаки, солдатики стоят, будут вестись какие-то дорожные ремонтные работы. Третья полоса внутренняя на определенном участке будет закрыта. Всем терпения, удачи, берегите себя.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама. Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишусервис.лв.

0: Друзья мои, вот такая была программа «Доброе утро» сегодня, во вторник, 15 сентября. Я благодарю всех за внимание. Последние три часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. В завершении ночи. Ну, не то чтобы новость, наверняка вы это слышали, возможно, от Владимира Тина. Я не могу не повторить об этом еще раз для всех водителей, которые едут по Лиепайскому шоссе обычно. Значит, для того, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения металлических конструкций с понедельника вчерашнего до 18 сентября, а также с 21 по 25 сентября в ночное время, это 19.50-5.50 утра, 19.50-5.50 утра, для движения будет закрыт мост через реку Лиелупы на Лиепайском шоссе на 24-м километре. Нужно учитывать объезд, объехать можно будет по Венспилскому шоссе, по дороге Каунцемс-Кудра, через Елгаву, по дороге Елгава-Каунцемс и магистрали Лока в Елгаве, а также по Елгавскому шоссе и дороге Елгава-Тукумс. Выбирайте нужные пути объезда, если вы в ночное время вдруг ездите там. Ну, не скажу, что прям ночное время, но вечернее тоже достаточно серьезно затрагивается. Вот такая новость. Это очень важно, потому что среди наших слушателей очень много автолюбителей, действительно, которые ездят, возможно, и в том направлении в том числе. Все, спасибо. Прекрасного дня, шикарного вечера. До встречи завтра, в среду, после 7 утра. Целую, обнимаю всех. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про работу.
1: Хотя рынок труда и экономическая ситуация меняются, представление о наиболее привлекательных для работы отраслях в Латвии в целом остается стабильным, сообщили в исследовательской и консалтинговой компании 55blue со ссылкой на проведенный опрос. Лидирует сфера информационных и коммуникационных услуг. В ней хотели бы работать 24% наемных работников и 29% студентов. Высокий интерес в обеих группах сохраняется также к компаниям транспортной отрасли и сферы хранения грузов – по 14% и 17% опрошенных соответственно. Финансовый и страховой сектор выбрали бы 14% работающих и 15% студентов. Среди привлекательных отраслей также обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, газа и теплоснабжение, а также предприятия сельского и лесного хозяйства. По мнению работающих жителей, наиболее привлекательными работодателями признаны Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Latvijas Mobilais Telefons, Swedbank, Банк Латвии и MicroTickles. По мнению студентов, среди наиболее привлекательных работодателей Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Swedbank и MicroTickles.
3: Про проекты.
1: Торгово-промышленные палаты стран Балтии призвали премьер-министра взять на себя политическую ответственность за реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica. Предпринимательские организации Эстонии, Латвии и Литвы отмечают, что Rail Baltica – это гораздо больше, чем транспортный инфраструктурный проект. По их мнению, это стратегический коридор, который укрепит конкурентоспособность, устойчивость и безопасность региона, обеспечит более тесную интеграцию стран Балтии в единый европейский рынок, улучшит доступ к Центральной и Западной Европе, укрепит цепочки поставок, повысит военную мобильность и сделает регион более привлекательным для инвестиций. Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис отметил, что премьер-министры всех трех стран Балтии должны взять на себя четкую политическую ответственность за продвижение проекта, обеспечив его рациональную реализацию, максимальную прозрачность и отсутствие необоснованных расходов. По словам Ростовскиса, ответственность за результат столь значимого проекта нельзя перекладывать исключительно на его руководителей или другие вовлеченные учреждения. Она должна стать политическим приоритетом глав правительств.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: В театре Чехова будет...
3: Тише!
2: Что такое?
3: По-русски об искусстве нельзя.
2: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
3: Что еще ты мне не скажешь?
2: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рези Калнаня.
3: Один за всех.
2: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
3: Цитаты и стихи можно.
4: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
3: Понравилось?
2: Поэт.
3: Где встретимся?
2: Встретимся в Чехове.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзе Пероне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. Живой звук, театр, история об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. bodies.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас.

0: Реклама.
1: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низголос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесюсервис».
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Boris Breča, Latvija, 23. oktobris, Šomi Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Breča, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про средства массовой информации.
1: Опрос исследовательской компании 55 Blue показывает, что введение обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, может существенно повлиять на аудиторию коммерческих радиостанций. По данным опроса, большинство, 69% респондентов, считают, что латвийская музыка и сейчас достаточно представлена в радиоэфире. Лишь 26% поддерживают введение музыкальных квот, тогда как 49% выступают против. Почти четверть, 23% опрошенных слушателей, указали, что в случае введения 30% квоты могут перестать слушать радио или начнут потреблять его контент в других местах. Это соответствует примерно 210 тысячам слушателей. По мнению Латвийской ассоциации радиовещателей, эти данные привносят в дискуссию о музыкальных квотах аспект, которому до сих пор уделялось недостаточно внимания. До сих пор в основном обсуждалось, сколько латвийской музыки должно звучать на радио. Исследование показывает и другую сторону. Что слушатель может сделать в случае таких изменений? Законом можно установить долю музыки на радио, но нельзя заставить слушателя остаться. И прежде чем принимать такое регулирование, государству следует оценить и его возможные последствия, заявляют в ассоциации. Исследование указывает, что среди радиослушателей, которые в случае введения квоты выбрали бы контент на других площадках, 54% отдают предпочтение YouTube, 44% музыкальным стриминговым платформам, а 36% интернет-радио. Также часть аудитории может перейти на цифровые сервисы и другие источники информации за пределами латвийского радиопространства. Латвийская ассоциация радиовещателей неоднократно призывала Министерство культуры до введения обязательной квоты оценить ее влияние на аудиторию радио, форматы различных радиостанций, экономическую жизнеспособность коммерческих СМИ и информационное пространство Латвии. Государству следует искать решения, которые помогают латвийской музыке, одновременно не нанося ущерба латвийским СМИ. Если из-за регулирования слушатель уйдет с латвийского радио, проиграют все. Радио потеряет аудиторию и доходы, музыкальная отрасль может потерять доходы от авторских вознаграждений, государство – налоговые поступления, а латвийское информационное пространство – свою аудиторию, указывают в ассоциации.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: дело мастера.
1: Когда возвращаешься домой после работы, хочется, чтобы дверь была надежной и теплой. Сегодня расскажем, как выбрать металлическую входную дверь, чтобы вы были уверены. Дом под защитой и уют сохранен. Первое. Прочность конструкции. Толщина дверного полотна должна быть не меньше 70 мм, а лист минимум 1 мм. Но не забудьте, важны не только толщина, но качество стали и жесткость конструкции. Сложные ребра жесткости, многоуровневые контуры – все это делает дверь устойчивой к взлому. И не экономьте на петельных креплениях, выбирайте петли с защитой от снятия. Следующий момент – запирающие механизмы. Отдайте предпочтение моделям с несколькими классами защиты – сувальдные и цилиндровые комбинации. И помните, один надежный замок лучше, чем два слабых. Третье – тепло и шумоизоляция. Уплотнители по контуру двери также важны. Резиновые контуры, двойные пороги, качественные прокладки. Четвертое. Отделка и дизайн двери. Полимерно-порошковое покрытие, декоративные панели. Выбирайте то, что гармонирует с интерьером. Наконец, монтаж. Даже лучшая дверь будет слабым звеном, если установлена неправильно. Коробка должна быть ровной, крепления надежными и зазоры минимальными. Основание проема укрепите, чтобы исключить проседание со временем. Главное, что ты входишь не в холодное пространство, а в тепло, покой и безопасность.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgo tiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Зашел уставшим, вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетсу Сервис. Звук живой.

Интересный факт. Президентский лимузин. Кадиллак 1930 года был первым бронированным президентским лимузином. Эта модель была конфискована американской администрацией у Аль Капоне. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «ГА Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБТ.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки воспринимают нас и окружающий мир. Ученые подтверждают, что собаки улавливают человеческие эмоции на уровне гормонов и реагируют на них. Когда человек плачет, собака может наклонить голову. Если человек тревожится, собака может начать метаться. Это связано с многолетней историей совместной жизни человека и собаки. Исследования показывают, что у собаки существуют области мозга, отвечающие за восприятие голоса и эмоциональной окраски звуков. Радостный смех или сердитый крик активируют слуховую кору и миндалину, которые участвуют в обработке эмоций. Знакомое лицо человека вызывает у собаки отклик в зонах, связанных с удовольствием и привязанностью. Эмоциональная чуткость проявляется и на физиологическом уровне. В стрессовых ситуациях у некоторых собак и человека может синхронизироваться ритм сердцебиения. Ученые называют это эмоциональным заражением. Это форма примитивной эмпатии, когда питомец отражает состояние хозяина. Особую роль занимает гормон окситоцин. При мягком взгляде глаза в глаза у человека и собаки повышается уровень этого гормона. Он усиливает ощущение близости и доверия. Это говорит о том, что эмоциональная чувствительность собаки формировалась в процессе одомашнивания и тесной связи с человеком. Собаки распознают выражение лица и различают запах эмоций. В экспериментах они тревожились, ощущая запах пота испуганного человека. При запахе радости тело собаки расслаблялось, движения становились спокойнее. Эти способности создают особую форму связи, в которой собака становится чутким спутником и реагирует на настроение хозяина с удивительной точностью. И пока собака слушает наши чувства, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про Ригу.
2: С 16 по 20 сентября в Риге и ее окрестностях пройдет активная фаза учений «Намыс-2026». В городе будет больше военнослужащих и военной техники. В отдельных местах появятся учебные контрольно-пропускные пункты и заграждения. Будут летать беспилотники и военные самолеты. Временами будут использоваться имитационные боевые средства, поэтому днем возможны кратковременные периоды повышенного шума. Во время учений военнослужащие и из МСРГИ в разное время суток будут передвигаться по многим районам Риги. Учебные задачи будут выполняться как в городской среде, так и на территориях отдельных объектов государственной, муниципальной и критической инфраструктуры. В них примут участие национальные вооруженные силы, ЗМСРЗе и военнослужащие союзных стран, а также госполиция, рижская муниципальная полиция, муниципальные учреждения и капитальные общества самоуправления. Учения «Намыс-2026» призваны проверить взаимодействие НВС, союзников, государственных и муниципальных учреждений в случае угрозы государству, включая действия при гибридных угрозах. Жителей призывают следить за информацией в официальных каналах и соблюдать указания полиции и участников учений.
1: Про проекты.
2: Торгово-промышленные палаты стран Балтии призвали премьер-министра взять на себя политическую ответственность за реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica. Предпринимательские организации Эстонии, Латвии и Литвы отмечают, что Rail Baltica – это гораздо больше, чем транспортный инфраструктурный проект. По их мнению, это стратегический коридор, который укрепит конкурентоспособность, устойчивость и безопасность региона, обеспечит более тесную интеграцию стран Балтии в единый европейский рынок, улучшит доступ к Центральной и Западной Европе, укрепит цепочки поставок, повысит военную мобильность и сделает регион более привлекательным для инвестиций. Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис отметил, что премьер-министры всех трех стран Балтии должны взять на себя четкую политическую ответственность за продвижение проекта, обеспечив его рациональную реализацию, максимальную прозрачность и отсутствие необоснованных расходов. По словам Ростовскиса, ответственность за результат столь значимого проекта нельзя перекладывать исключительно на его руководителей или другие вовлеченные учреждения. Она должна стать политическим приоритетом глав правительств.
1: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда современная музыка обращается к своим истокам, появляются песни с особой атмосферой. В них чувствуется связь с историей, традициями и родными мотивами. Сегодня представляем новую песню певицы Варвары «Дорога к дому». Интерес к народной культуре появился у певицы еще в детстве. Варвара изучала историю, традиции и фольклор.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27.01.01.48. Пирс-Визлас.лв.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

за рулем уже который год. И одно могу, друзья, сказать: на дорогах надо бы, народ, правила движения уважать. Уважаю ПДД, уважаю, скоростной режим я не нарушаю, ведь без правил ездить нам ни то ни сё. Уважаю ПДД, вот всё.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Аналитики назвали самые надежные колесные диски для наших дорог. Среди всех типов колес, доступных на сегодняшний день для автомобилистов, латвийцам лучше всего подойдут кованые. В общем, выбирая между литыми и коваными колесными дисками для автомобиля, следует отдать предпочтение последним. По словам специалистов, кованые диски лучше подходят для эксплуатации автомобилей на латвийских дорогах, поскольку они прочнее, чем литые, и они обычно устойчивы к деформациям. Также к достоинству таких колес аналитики отнесли меньший вес, что снижает неподрессоренные массы машины. Соответственно, снижение неподрессованных масс уменьшает расход топлива, а также улучшает динамические характеристики автомобиля. Более того, литые диски могут покрыться трещинами после попадания колеса в яму. Это в лучшем случае обернется спущенным колесом, а в худшем – его разрушением. Впрочем, то же самое может случиться и с низкокачественным кованым диском. Поэтому автовладельцы, как правило, дают предпочтение колесам брендов, давно известных на рынке. Они, как правило, используют в производстве сырье, соответствующее стандартам, а также соблюдают технологические нормы. А вы знаете, для чего нужны черные точки по краю лобового стекла? Рассказываю. Такие точки вокруг автомобильных стекол играют важную роль. Без этой черной рамки и шероховатой текстуры было бы очень сложно правильно закрепить лобовое стекло. Точки наносятся методом трафаретной печати и сделаны из керамической эмали. Склеивание со стеклом происходит при высокой температуре. Ну а ключевой задачей черных точек является защита клея от разрушительного воздействия солнечных лучей. Поэтому он сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени. Более того, такие точки предотвращают возникновение значительных температур на небольшой площади стекла, способных спровоцировать его повреждения. Также эти точки не допускают оптических искажений, вызванных из-за разницы температур. Ну и напоследок несколько интересных фактов. Номерные знаки изначально появились вовсе не на машинах. Их устанавливали еще на конных экипажах. А вот на автомобиле их стали монтировать в 1899 году в немецком Мюнхене. Но самое что интересно, первый автомобильный знак был выдан в 1904 году в нашей Риге. И еще, оказывается, буквы появились на знаках не сразу. Первопроходцем здесь стал один немец. В 1901 году он попросил разрешения поставить на своем номере перед цифрами инициалы своей супруги. Слово «своей», как вы понимаете, здесь ключевое. Подкаблучник? Конечно, но мило. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
3: Реклама. Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про полицию.
1: С 16 по 22 сентября полиция Латвии усилит контроль на дорогах в рамках европейской кампании «Родпул Дрошибас Денас». Особое внимание инспекторы уделят пешеходам, велосипедистам, пользователям электросамокатов и мопедов, а также соблюдению скоростного режима и правил безопасности. Кампания пройдет одновременно в странах Европейского Союза. Ее главная задача – снизить количество тяжелых последствий дорожных аварий и привлечь внимание к безопасности всех участников движения. Отдельная акция состоится 17 сентября. В этот день пройдет Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП, цель которого – добиться, чтобы за сутки на европейских дорогах не погиб ни один человек и никто не получил тяжелые травмы. Для Латвии проблема остается особенно актуальной. С начала года в дорожных авариях погибли уже 66 человек. Еще 175 участников дорожного движения получили тяжелые травмы. Во время усиленного контроля полиция будет проверять не только поведение наиболее уязвимых участников движения. Инспекторы также обратят внимание на использование ремней безопасности и детских кресел, а также на соблюдение установленной скорости.
2: Про работу.
1: Хотя рынок труда и экономическая ситуация меняются, представление о наиболее привлекательных для работы отраслях в Латвии в целом остается стабильным, сообщили в исследовательской и консалтинговой компании 55 Blue со ссылкой на проведенный опрос. Лидирует сфера информационных и коммуникационных услуг. В ней хотели бы работать 24% наемных работников и 29% студентов. Высокий интерес в обеих группах сохраняется также к компаниям транспортной отрасли и сферы хранения грузов – по 14 и 17% опрошенных соответственно. Финансовый и страховой сектор выбрали бы 14% работающих и 15% студентов. Среди привлекательных отраслей также обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, газа и теплоснабжение, а также предприятия сельского и лесного хозяйства. По мнению работающих жителей, наиболее привлекательными работодателями признаны Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Latvijas Mobilais Telefons, Swedbank, Банк Латвии и MicroTickles. По мнению студентов, среди наиболее привлекательных работодателей Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Swedbank и MicroTickles.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

рыбном соусе. Это нежное рыбное блюдо, которое относится к традиционным блюдам Латвии. Перед тем, как перейти к рецепту, вспомним немного истории. Латвия – страна, где рыба всегда была неотъемлемой частью кухни. И это не случайно. Балтийское море рядом, а значит, в повседневном меню латышей всегда присутствовали супы, жареная и копченая рыба, овощные блюда, каши и знаменитый ржаной хлеб. Латышская кухня известна умением сочетать продукты неожиданно, но гармонично. Здесь готовят молочный суп с рыбой, подают десерты из манки с ягодным соусом, используют треску, леща, миногу и с удовольствием соединяют рыбу со сливками, картофелем, зеленью и мягкими молочными соусами. Все это создает ту самую латышскую простоту, за которой скрывается удивительная глубина вкуса. Теперь к нашему блюду. Возьмите филе трески, промойте его, обсушите и приправьте солью и свежемолотым перцем. В глубокой форме для запекания разогрейте немного сливочного масла. Выложите кусочки рыбы и приготовьте соус. Соус состоит из сливок, натертого сыра, немного чеснока и щепотки мускатного ореха. Орех придает мягкую, теплую ноту. Перемешайте ингредиенты до однородности и залейте рыбу так, чтобы она оказалась покрытой легким слоем ароматной смеси. Отправьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно 25 минут, пока соус не станет густым и кремовым. Рыба должна быть нежной и легко разделяющейся на кусочки. Подавайте треску горячей, с ложкой соуса и свежей зеленью. Также можно добавить отварной картофель или кусочек ржаного хлеба. С таким блюдом вы обязательно почувствуете ту самую атмосферу прибалтийского спокойствия, где вкус строится на простоте и натуральных продуктах. Приятного аппетита!

0: Реклама. Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу сервис.

0: Интересный факт. Логотип BMW. Сегменты логотипа BMW были раскрашены в белый и синий, потому что эти цвета являются символическими для Баварии, где располагается производство. Позже маркетологи BMW придумали легенду, что на логотипе изображен стилизованный белый пропеллер аэроплана, рассекающий синее небо. Дело в том, что изначально BMW была создана для производства двигателей самолетов и только через 10 лет начала выпуск автомобилей.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет 16-20 градусов тепла. В Риге переменная облачность, без осадков и слабый ветер. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АБТ.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: мотор.
1: Киноафиша. В мире кино каждый день рождаются истории, которые могут стать частью вашего вечера. И если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на британский мини-сериал «Взлом». В основе истории лежат реальные события, связанные с незаконным доступом к телефонным сообщениям. Вы увидите, как журналисты таблоидов получали информацию о политиках, знаменитостях и обычных людях, используя взлом голосовых почт. Сериал показывает, как добывались такие сведения и каким образом медиа пытались скрыть свою причастность. Постепенно расследование приводит к крупному скандалу, который затрагивает ведущих медиакомпаний страны. Параллельно развивается и вторая линия, посвященная расследованию убийства школьницы Милли Даулер. Здесь раскрывается ход полицейской работы и то, как первоначальные версии ведут следствие в тупик. Один из ключевых моментов связан с тем, что журналисты прослушивали телефон погибшей, что дало ложную надежду ее семье и изменило направление расследования. Сериал опирается на реальные материалы и подает события в спокойной, документальной манере. Желаем интересного вечернего просмотра. Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
2: Реклама.
3: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Я пью до дна за тех, кто...
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте «Билишу сервис». Не пропусти.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про средства массовой информации.
1: Опрос исследовательской компании 55 Blue показывает, что введение обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, может существенно повлиять на аудиторию коммерческих радиостанций. По данным опроса, большинство, 69% респондентов, считают, что латвийская музыка и сейчас достаточно представлена в радиоэфире. Лишь 26% поддерживают введение музыкальных квот, тогда как 49% выступают против. Почти четверть, 23% опрошенных слушателей, указали, что в случае введения 30% квоты могут перестать слушать радио или начнут потреблять его контент в других местах. Это соответствует примерно 210 тысячам слушателей. По мнению Латвийской ассоциации радиовещателей, эти данные привносят в дискуссию о музыкальных квотах аспект, которому до сих пор уделялось недостаточно внимания. До сих пор в основном обсуждалось, сколько латвийской музыки должно звучать на радио. Исследование показывает и другую сторону. Что слушатель может сделать в случае таких изменений? Законом можно установить долю музыки на радио, но нельзя заставить слушателя остаться. И прежде чем принимать такое регулирование, государству следует оценить и его возможные последствия, заявляют в ассоциации. Исследование указывает, что среди радиослушателей, которые в случае введения квоты выбрали бы контент на других площадках, 54% отдают предпочтение YouTube, 44% музыкальным стриминговым платформам, а 36% интернет-радио. Также часть аудитории может перейти на цифровые сервисы и другие источники информации за пределами латвийского радиопространства. Латвийская ассоциация радиовещателей неоднократно призывала Министерство культуры до введения обязательной квоты оценить ее влияние на аудиторию радио, форматы различных радиостанций, экономическую жизнеспособность коммерческих СМИ и информационное пространство Латвии. Государству следует искать решения, которые помогают латвийской музыке, одновременно не нанося ущерба латвийским СМИ. Если из-за регулирования слушатель уйдет с латвийского радио, проиграют все. Радио потеряет аудиторию и доходы, музыкальная отрасль может потерять доходы от авторских вознаграждений, государство – налоговые поступления, а латвийское информационное пространство – свою аудиторию, указывают в ассоциации.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: всем яркий и пламенный осенний привет. 15 сентября на календаре. В эфире Авторадио Латвия. Народная передача только для вас. Меня зовут Владимир Тин. Но прежде чем приступить к разбору ваших писем, посланий и весточек, друзья, напомню, что самый надежный способ прислать заявку – это отправить ее вот сюда, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Мы получили послание, а там написано: «Добрый день, Авторадио! Поздравляю всех с хорошим осенним днем! И прошу, передайте песню Александра Розенбаума «На ковре из желтых листьев». С уважением, Надежда», – подписала это послание. «Мы с удовольствием выполним вашу заявку, Надежда, тем более, что на днях Александру Яковлевичу исполнилось 75. В общем, есть прекрасный повод послушать вальс «Бастон» в замечательной передаче «Только для вас».
1: Только для вас.
2: На ковре

программа «По заявкам» только для вас прилетело послание в позитивном ключе. Здравствуйте, любимое радио! Поздравьте, пожалуйста, Сережу Евтушенко с днем рождения. Пожелайте ему крепкого здоровья, большого счастья и семейного благополучия. Это от коллег, от друзей и от жены Яны. Мы все выполнили, поздравили вас, Сергей, пожелали. И от Авторадио добавим к празднику музыкальный подарок. Песню «Ой, Серега» от группы «Комбинация». Ну, идея здесь понятная, главное, чтобы вам и всем, кто рядом, было весело.

0: Реклама.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Village Service.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

Это программа «По заявкам только для вас» на Авторадио Латвия, и мы получили весточку от Натальи Викторовны. Уважаемое Авторадио, поздравьте, пожалуйста, моего любимого мужа Романа с днем рождения. Дорогой мой человек, люблю тебя всем сердцем. Твоя Наташа. Поздравлениям присоединяются тесть и теща с пожеланиями здоровья. Поставьте моему ненаглядному песню про лучший день. Ну что ж, на вашей улице, Роман, сегодня праздник. Пожелания здоровья от тести и тещи, видимо, будут очень кстати. Но главное, поздравила любящая жена. И с ее легкой руки мы слушаем Николая Баскова в поздравительной передаче «Только для вас».

0: лучшее.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Сегодня у нас есть именинники. Мы поздравляем всех нареченных именами Грунвальдес, Гунварис, Сондра и Сандра. И вот по этому прекрасному поводу получили поздравительное письмо. Добрый день, лучшее радио. Сегодня в Латвии отмечается день имени Сандры. Одна из них – чудесная женщина, потрясающе красивая и очень обаятельная. Наша дорогая Сандра Мелдере. Мы, твои коллеги и друзья Нелли и Валерий, поздравляем от всей души. Пусть твое сильное имя всегда служит тебе верным щитом, а жизнь радует яркими моментами и счастливыми улыбками. Оставайся всегда такой же яркой, сильной и независимой. С праздником, наша дорогая, с Днем Ангела! И просим подарить Сандре песню «Листья желтые» в современной интерпретации. Эта песня вне времени и пространства, каких-то совсем новых версий в последнее время не слышал, но более динамичная и позитивная у нас, конечно, есть. И она прозвучит для вас, Сандра, в честь вашего дня имени.

Наш слушатель Роман решил поставить победную музыкальную точку, прислав заявку на песню из фильма «Бриллиантовая рука». До нее мы скоро доберемся, а пока почитаем, что Роман написал. Желаю здравия Авторадио и всем слушателям. Как говорится, осень пришла. Прошу передать привет бабушке Зое. Желаю поскорее поправиться и больше не болеть. Здоровья, всего самого наилучшего. Живите и не тужите, бабушка Зоя. И радуйте нас всех. Пусть прозвучит песня «Помоги мне». В фильме, насколько помню, она звучала по другому поводу, но если как-то поможет бабушке Зое, то мы будем очень этому рады. Слушаем Аиду Ведищеву и простимся, друзья, на этом до завтра. Да-да, все верно. Встречаемся на том же месте в тот же час.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про кредиты.
1: 70% населения Латвии предпочитают приобретать мобильные телефоны в рассрочку. Об этом свидетельствуют данные оператора мобильной связи Теле2. В рассрочку покупают не только устройства премиум-сегмента, но и бюджетные модели. К примеру, в ценовой категории до 250 евро более половины устройств приобретаются именно с поэтапной оплатой. Как отмечает коммерческий директор компании Раймон Синшевскис, рассрочка остается самым популярным способом покупки, поскольку покупатель способность значительной части населения не позволяет сразу выплатить всю сумму. Кроме того, при оформлении рассрочки на телефоны не начисляются кредитные проценты. Данные компании показывают, что пользователи ответственно относятся к финансовым обязательствам. Задолженность свыше допустимых сроков составляет лишь около 3% от общей суммы выплат. В Теле2 предупреждают, что до конца этого года ситуация может измениться. Планируется, что продажу телефона в рассрочку приравняют к выдаче потребительских кредитов. Это повлечет за собой процедуру оценки платежеспособности и другие бюрократические ограничения, что сделает рассрочку недоступной для части населения.
2: Про выборы.
1: Граждане Латвии, которые во время выборов 15-й Сейм будут жить или находиться за границей, до 25 сентября могут подать заявку на голосование по почте на портале государственных услуг Latvia.gov.lv, используя электронную услугу управления данными избирателя. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, больше всего вопросов возникает у избирателей, которые незадолго до выборов ненадолго уезжают за границу и опасаются, что отправление не успеет дойти до Латвии. В таких случаях, если избиратель окажется за границей непосредственно перед 3 октября, ЦИК призывает отправлять бюллетени не в Латвию, как обычно, а в ближайшую к месту его пребывания комиссию по почтовому голосованию. В этом году бюллетени можно отправлять не только в Латвию, но и в комиссии по почтовому голосованию в 37 странах мира. В ЦИК отмечают, что многие избиратели об этой возможности не знают.
2: Про погоду.
1: Во вторник, 15 сентября, в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть слабый разнонаправленный ветер до 4 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Бостон.
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: Когда современная музыка обращается к своим истокам, появляются песни с особой атмосферой. В них чувствуется связь с историей, традициями и родными мотивами. Сегодня представляем новую песню певицы Варвары «Дорога к дому». Интерес к народной культуре появился у певицы еще в детстве. Варвара изучала историю, традиции и фольклор. Именно это позже стало важной частью ее творчества. Перед сольной карьерой артистка получила большой сценический опыт. Она работала бэк-вокалисткой у Льва Лещенко. Вместе с ним ездила на гастроли и участвовала в концертах. Сегодня Варвара продолжает развивать свое направление. В ее музыке соединяются современные аранжировки и народные мотивы. Новая песня «Дорога к дому» — это история о тепле, памяти и месте, которое всегда остается близким сердцем.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Аналитики назвали самые надежные колесные диски для наших дорог. Среди всех типов колес, доступных на сегодняшний день для автомобилистов, латвийцам лучше всего подойдут кованые. В общем, выбирая между литыми и коваными колесными дисками для автомобиля, следует отдать предпочтение последним. По словам специалистов, кованые диски лучше подходят для эксплуатации автомобилей на латвийских дорогах, поскольку они прочнее, чем литые, и они обычно устойчивы к деформациям. Также к достоинству таких колес аналитики отнесли меньший вес, что снижает неподрессоренные массы машины. Соответственно, снижение неподрессованных масс уменьшает расход топлива, а также улучшает динамические характеристики автомобиля. Более того, литые диски могут покрыться трещинами после попадания колеса в яму. Это в лучшем случае обернется спущенным колесом, а в худшем – его разрушением. Впрочем, то же самое может случиться и с низкокачественным кованым диском. Поэтому автовладельцы, как правило, дают предпочтение колесам брендов, давно известных на рынке. Они, как правило, используют в производстве сырье, соответствующее стандартам, а также соблюдают технологические нормы. А вы знаете, для чего нужны черные точки по краю лобового стекла? Рассказываю. Такие точки вокруг автомобильных стекол играют важную роль. Без этой черной рамки и шероховатой текстуры было бы очень сложно правильно закрепить лобовое стекло. Точки наносятся методом трафаретной печати и сделаны из керамической эмали. Склеивание со стеклом происходит при высокой температуре. Ну а ключевой задачей черных точек является защита клея от разрушительного воздействия солнечных лучей, поэтому он сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени. Более того, такие точки предотвращают возникновение значительных температур на небольшой площади стекла, способных спровоцировать его повреждения. Также эти точки не допускают оптических искажений, вызванных из-за разницы температур. Ну и напоследок несколько интересных фактов. Номерные знаки изначально появились вовсе не на машинах. Их устанавливали еще на конных экипажах. А вот на автомобиле их стали монтировать в 1899 году в немецком Мюнхене. Но самое что интересно, первый автомобильный знак был выдан в 1904 году в нашей Риге. И еще, оказывается, буквы появились на знаках не сразу. Первопроходцем здесь стал один немец. В 1901 году он попросил разрешения поставить на своем номере перед цифрами инициалы своей супруги. Слово «своей», как вы понимаете, здесь ключевое. Подкаблучник? Конечно, но мило. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
2: Реклама.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец одна штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки воспринимают нас и окружающий мир. Ученые подтверждают, что собаки улавливают человеческие эмоции на уровне гормонов и реагируют на них. Когда человек плачет, собака может наклонить голову. Если человек тревожится, собака может начать метаться. Это связано с многолетней историей совместной жизни человека и собаки. Исследования показывают, что у собаки существуют области мозга, отвечающие за восприятие голоса и эмоциональной окраски звуков. Радостный смех или сердитый крик активируют слуховую кору и миндалину, которые участвуют в обработке эмоций. Знакомое лицо человека вызывает у собаки отклик в зонах, связанных с удовольствием и привязанностью. Эмоциональная чуткость проявляется и на физиологическом уровне. В стрессовых ситуациях у некоторых собак и человека может синхронизироваться ритм сердцебиения. Ученые называют это эмоциональным заражением. Это форма примитивной эмпатии, когда питомец отражает состояние хозяина. Особую роль занимает гормон окситоцин. При мягком взгляде глаза в глаза у человека и собаки повышается уровень этого гормона. Он усиливает ощущение близости и доверия. Это говорит о том, что эмоциональная чувствительность собаки формировалась в процессе одомашнивания и тесной связи с человеком. Собаки распознают выражение лица и различают запах эмоций. В экспериментах они тревожились, ощущая запах пота испуганного человека. При запахе радости тело собаки расслаблялось, движения становились спокойнее. Эти способности создают особую форму связи, в которой собака становится чутким спутником и реагирует на настроение хозяина с удивительной точностью. И пока собака слушает наши чувства, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АВТ.
3: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Билеты на билишусервис.лв.

Не знаю, как прожить.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%, сообщил во вторник на заседании подкомиссии Сейма по окружающей среде, климату и энергетике председатель правления Рига Силтумс Халвис Кальнинш. Текущий тариф на теплоснабжение в Риге составляет 83 евро 1 цент за мегаватт-час. Но с 1 октября в связи с компонентом непредвиденных доходов он снизится до 80 евро 76. 6 центов за мегаватт-час. Представитель комиссии по регулированию общественных услуг Янис Микелсонс пояснил, что с 1 декабря планируется пересмотреть постоянные издержки предприятия и компонент затрат на топливо. Точный тариф еще неизвестен. Комиссия в настоящее время рассматривает проект тарифов Рига Силтумс, но еще не зафиксированы все связанные с топливом затраты. Уточнение можно будет подать в начале октября, отметил Микелсонс. Калнинш сообщил, что Рига Силтумс закупила более 70% необходимого на отопительный сезон природного газа в среднем по 46 евро за мегаватт-час, а 33% необходимого биотоплива в среднем по 28 евро 53 цента за мегаватт-час. По текущим оценкам Ригас Силтумс, в связи с ростом цен на энергоресурсы с декабря тариф на теплоэнергию может вырасти на 20-30%. Цель предприятия – не допустить роста тарифа более чем на 30%. Самый существенный риск роста тарифа связан с удорожанием энергоресурсов. Калинич пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час, или в 2,4 раза. Цены на биотопливо примерно с 21 до 30 евро за мегаватт-час, или на 43%. Руководитель Ригас Силтумс подтвердил, что рижская система теплоснабжения готова к отопительному сезону 2026-27. Гидравлические проверки проведены во всех зонах теплосетей. Готовность теплоузлов зданий в настоящее время достигла 75,2%. Специалисты предприятия проверили 6512 из 8661 находящихся в их ведении теплоузлов зданий. Проверки продолжаются. Платежную дисциплину клиентов предприятие оценивает как стабильную. Кальнинш рассказал, что доля расчетов за последние 12 месяцев достигла 97,6%. Подключение отопления может задержаться в домах, где уровень оплаты счетов за последние 12 месяцев ниже 80%. Однако, как отметили на предприятии, таких зданий небольшое количество.
2: Про погоду.
1: 5 суток подряд средняя температура воздуха в стране была ниже плюс 15 градусов, поэтому 10 сентября считается первым днем метеорологической осени, свидетельствуют последние данные Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. В понедельник, 14 сентября, средняя температура воздуха в стране поднялась до плюс 14,8 градуса. Правда, и эти данные еще не окончательны, так как основаны на оперативной информации, не прошедшей контроль качества. Метеорологическая осень наступает, если среднесуточная температура воздуха не менее 5 дней подряд держится ниже плюс 15, и ее началом считается первый из этих дней. Хотя 9 сентября воздух прогрелся до плюс 27 градусов, с 10 сентября среднесуточная температура воздуха в стране не достигала плюс 15. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, евро 79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 14,99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, 6,99. Lidl. Стоит того.
3: В театре Чехова будет...
4: Тише!
3: Что такое?
4: По-русски об искусстве нельзя.
3: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
4: Что еще ты мне не скажешь?
3: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Эзи Каланя.
4: Один за всех.
3: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
4: Цитаты и стихи можно?
5: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
4: Понравилось?
3: Поэт.
4: Где встретимся?
3: Встретимся в Чехове.
6: Зашел уставшим, вышел другим. Новая парная, новые ощущения, прохладный бассейн, большой дворик, шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирсвизлас Кенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
7: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
8: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanse Sparrows пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanse Sparrows. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
9: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль фильм.

Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзо Перроне. Информация хабфлв и Билишу Сервис.

Интересный факт. Подушки безопасности раскрываются со скоростью пули. Эта скорость эквивалентна примерно 40 миллисекундам, что соотносимо со скоростью 300 метров в секунду. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама. Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgo tiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
5: Грандиозная лотерея во всех аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. В сентябре приобретай косметику Бабе, Авене, Бионике, Издин, Клоран, Сенсолис или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос Dreamy. Общий призовой фонд 5000 евро. В хороших руках. Апотека. Лотерея действительна до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на Апотека ЛВ.
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем следить за картиной трафика в латвийской столице. Начался вечерний час пик. В данный момент на мониторе довольно привычная пятерка, хотя в это время бывала загруженность дорог и поболее. Обратим внимание на самые сложные участки. В лидерах с заторами на 10 минут и даже чуть более. Густава Замгалыгатва перед Брейба в сторону Восточной магистрали. Улица Круспилс к перекрестку с Гранита со стороны моста Славу. И тройку призеров замыкает Даугавгривас, где обновляют дорожное покрытие от улицы Кулдыгас до дома 53. Работы должны были завершиться раньше, однако подрядчик выбился из графика, и ему нужно еще полтора месяца. В самоуправлении заявили, что за нарушение сроков начисляют предусмотренные договором штрафы, однако делу это пока не очень помогает. Так что придется потерпеть, благо в эти дни с погодой все нормально. Сегодня осадков не ожидается, а вот завтра к вечеру может пойти дождик. Но об этом мы поговорим уже в следующих выпусках «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин, я пожелаю всем удачи, удачного продолжения дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 € kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 €. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Boris Breča, Latvijā, 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Breča, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу сервис.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. С 16 по 20 сентября в Риге пройдет активная фаза военных учений. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С 16 по 20 сентября в Риге пройдет активная фаза учений «Намейс-2026», во время которой по городу будут передвигаться военнослужащие и военная техника, сообщили в Рижской думе. Запланированы полеты беспилотных и военных летательных аппаратов, в отдельных случаях возможны кратковременные ограничения движения. Все действия, которые жители будут наблюдать в городе во время учений, являются заранее спланированными элементами и не связаны с реальной угрозой, подчеркнули в думе. Учебные задачи будут выполняться как в городской среде, так и на территориях отдельных государственных муниципальных объектов и объектов критической инфраструктуры. В них примут участие национальные вооруженные силы, Замесардзе и военнослужащие союзных стран, а также госполиция, полиция Рижского самоуправления, муниципальные учреждения и предприятия. Вечером 16 сентября в районе Новой Тейки, в окрестностях улицы Ропажу 6, начнется размещение учебных противомобильных элементов и контрольно-пропускного пункта. Работа планируется начать в 20 часов. Цель противомобильных мероприятий на военных учениях – отработать способность контролировать и при необходимости ограничивать движение транспортных средств с помощью различных заграждений и контрольно-пропускных пунктов. 18 сентября учения пройдут также на территории станции биологической очистки Даугавгрива, Рига Суденс, на улице Дзинтеру 60. Там планируется отработать защиту критически важного объекта инфраструктуры, в том числе с использованием учебных противомобильных элементов и с привлечением военнослужащих из замессаргов. Наиболее активная фаза учений на этой территории запланирована утром. Жителям окрестностей Болдера и Даугавгривы в это время следует учитывать усиленное присутствие военнослужащих и военного транспорта. Во время отдельных эпизодов учений в светлое время суток будут использоваться учебные имитационные средства, поэтому возможен повышенный уровень шума. Во время учений в Риге также запланированы полеты беспилотных летательных аппаратов, движение военного транспорта и бронетехники. В ночь на 19 сентября учения пройдут и на Островном мосту. С 22 часов 18 сентября до 7 утра 19 сентября в сотрудничестве с госполицией здесь будет отрабатываться размещение работы контрольно-пропускных пунктов. В это время водителям следует учитывать возможное замедление движения и кратковременные ограничения. 18 и 19 сентября в Риге также пройдут практические учения по эвакуации населения. Также 19 сентября в парке Узворос запланирован эпизод учений по медицинской эвакуации с участием вертолета. Вертолет будет использовать официально утвержденную посадочную площадку в парке. На время учений соответствующая территория будет временно оцеплена из соображений безопасности. Во время учений в отдельных местах Риги могут быть размещены и другие контрольно-пропускные пункты, заграждения и элементы военных учений. Рижское самоуправление призывает жителей во время учений следить за информацией на официальных информационных каналах самоуправления и национальных вооруженных сил и не полагаться на непроверенную информацию в социальных сетях.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером в Курзаме дождь, ветер южный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда современная музыка обращается к своим истокам, появляются песни с особой атмосферой. В них чувствуется связь с историей, традициями и родными мотивами. Сегодня представляем новую песню певицы Варвары «Дорога к дому». Интерес к народной культуре появился у певицы еще в детстве. Варвара изучала историю, традиции и фольклор. Именно это позже стало важной частью ее творчества. Перед сольной карьерой артистка получила большой сценический опыт. Она работала бэк-вокалисткой у Льва Лещенко. Вместе с ним ездила на гастроли и участвовала в концертах. Сегодня Варвара продолжает развивать свое направление. В ее музыке соединяются современные аранжировки и народные мотивы. Новая песня «Дорога к дому» — это история о тепле, памяти и месте, которое всегда остается близким сердцу. Встречайте!

0: Автомонитор.
1: Начнем выпуск с напоминания о том, что с завтрашнего дня начинается очередная недельная акция безопасности движения под эгидой RoadPol. Она проходит по всему ЕС и в Латвии в частности. Особенно пристально полиция обещает следить за соблюдением скоростного режима, за использованием ремней безопасности и детских кресел, а также уделит повышенное внимание самым уязвимым участникам движения – пешеходам, велосипедистам и водителям электрогаджетов. Ну что ж, будем еще внимательны на дорогах и постараемся ничего не нарушать. Перейдем к текущей дорожной ситуации. За минувшие полчаса трафик заметно подрос с 5 до 7 баллов. Заторов тоже прибавилось, их стало уже более 50. Однако, знаете, пока 20-минутных пробок не видно. А то, что минут на 10, это по вечерам не в счет. Я обещал сказать про погоду несколько слов. Сегодня облачно, но без осадков. Завтра днем будет солнечно, до 19 градусов. А вот к вечеру небо нахмурится. После 7 часов вероятные осадки. Все еще может поменяться, но об этом мы тоже расскажем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и беспроблемного движения.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
6: В театре Чехова будет...
7: Тише!
6: Что такое?
7: По-русски об искусстве нельзя.
6: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
7: Что еще ты мне не скажешь?
6: Что это музыкальный спектакль для всей

0: семьи режиссер изъякал на меня.
1: Один за всех.
0: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
1: Цитаты и стихи можно.
2: Внимание! Три мушкетера! Премьера в Чехове! И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября!
1: Понравилось?
0: Поэт.
1: Где встретимся?
0: Встретимся в Чехове.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Аналитики назвали самые надежные колесные диски для наших дорог. Среди всех типов колес, доступных на сегодняшний день для автомобилистов, латвийцам лучше всего подойдут кованые. В общем, выбирая между литыми и коваными колесными дисками для автомобиля, следует отдать предпочтение последним. По словам специалистов, кованые диски лучше подходят для эксплуатации автомобилей на латвийских дорогах, поскольку они прочнее, чем литые, и они обычно устойчивы к деформациям. Также к достоинству таких колес аналитики отнесли меньший вес, что снижает неподрессоренные массы машины. Соответственно, снижение неподрессованных масс уменьшает расход топлива, а также улучшает динамические характеристики автомобиля. Более того, литые диски могут покрыться трещинами после попадания колеса в яму. Это в лучшем случае обернется спущенным колесом, а в худшем – его разрушением. Впрочем, то же самое может случиться и с низкокачественным кованым диском. Поэтому автовладельцы, как правило, дают предпочтение колесам брендов, давно известных на рынке. Они, как правило, используют в производстве сырье, соответствующее стандартам, а также соблюдают технологические нормы. А вы знаете, для чего нужны черные точки по краю лобового стекла? Рассказываю. Такие точки вокруг автомобильных стекол играют важную роль. Без этой черной рамки и шероховатой текстуры было бы очень сложно правильно закрепить лобовое стекло. Точки наносятся методом трафаретной печати и сделаны из керамической эмали. Склеивание со стеклом происходит при высокой температуре. Ну а ключевой задачей черных точек является защита клея от разрушительного воздействия солнечных лучей, поэтому он сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени. Более того, такие точки предотвращают возникновение значительных температур на небольшой площади стекла, способных спровоцировать его повреждения. Также эти точки не допускают оптических искажений, вызванных из-за разницы температур. Ну и напоследок несколько интересных фактов. Номерные знаки изначально появились вовсе не на машинах. Их устанавливали еще на конных экипажах. А вот на автомобиле их стали монтировать в 1899 году в немецком Мюнхене. Но самое что интересно, первый автомобильный знак был выдан в 1904 году в нашей Риге. И еще, оказывается, буквы появились на знаках не сразу. Первопроходцем здесь стал один немец. В 1901 году он попросил разрешения поставить на своем номере перед цифрами инициалы своей супруги. Слово «своей», как вы понимаете, здесь ключевое. Подкаблучник? Конечно, но мило. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
3: Реклама.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
8: Друзья, открыта подписка на 2027 год.
0: на еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Билеты на bilishuservis.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама. Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. Новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти. Еще не

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В акции протеста пассажирских перевозчиков примут участие 8 перевозчиков. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: В акции протеста, организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков, примут участие 8 перевозчиков, которые не выполнят до 3000 региональных автобусных рейсов, сообщил на пресс-конференции президент ассоциации Ива Ошиньекс. Акция протеста «День без регионального общественного транспорта» состоится в среду, 16 сентября. Ошиньекс сообщил, что в акции протеста примут участие автобусный парк Даугавпилса, Ханса Бус Латвия, Талсу Ауто Транспорт, автобусный парк Резекне, обеспечивающая перевозки под брендом Эколайнс Норма А, автобусный парк Лейпая, Нордека и Даутранс. Обобщенная перевозчиками информация свидетельствует, что акция может повлиять на 3000 региональных рейсов и затронуть около 60 тысяч пассажиров. Предприятия не будут выполнять рейсы в течение всего дня, о чем проинформированы самоуправления. Информация об отмененных рейсах будет доступна на сайтах и в соцсетях перевозчиков, а также на сайте автотранспортной дирекции. Президент ассоциации подчеркнул, что некоторые перевозчики не участвуют в акции, так как у них заключены краткосрочные договоры или же договоры были недавно проиндексированы. По словам Ошиньекса, перевозчики вынуждены действовать кардинально, так как до сих пор от государства поступали лишь обещания, в том числе в отношении индексации долгосрочных договоров. В случае, если ситуация не будет решена, перевозчики рассматривают возможность проведения следующей акции уже 30 сентября, сообщил руководитель ассоциации. Он отметил, что включенные в повестку дня правительства во вторник вопрос о выделении 9 800 000 евро для региональных перевозчиков проблему не решает, а является обязательством, которое государство должно выполнить в этом году. В Министерстве сообщений отметили, что для решения многолетней проблемы нехватки финансирования для региональных перевозчиков министерство совместно с автотранспортной дирекцией, советом по общественному транспорту и представителями отрасли готовит предложение по стабилизации ситуации в среднесрочной перспективе. Правительству поданы предложения, охватывающие все актуальные вопросы отрасли, в том числе об усовершенствовании заключенных договоров. В целом, отрасли региональных перевозчиков для устранения многолетней нехватки финансирования необходимо дополнительно около 15 миллионов евро, и этот вопрос нужно рассмотреть с учетом возможностей текущего бюджета. Министерство сообщения подготовило доклад и запрос о выделении отрасли дополнительных 9 800 000 евро из бюджетной программы средства на непредвиденные случаи, чтобы в этом году сохранить объем региональных перевозок на уровне прошлого года. По мнению министерства, долгосрочное решение не может основываться только на дополнительном финансировании. Необходимо усовершенствовать модель финансирования общественного транспорта, регулярно пересматривать маршрутную сеть, развивать перевозки на основе спроса, реализовывать проекты цифровизации, внедряя единую билетную систему, улучшать качество данных о пассажиропотоке, эффективнее использовать бюджетные средства. По расчетам министерства и автотранспортной дирекции, в ближайшие 3-4 года эти меры позволят создать более устойчивую и современную систему общественного транспорта.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, вечером в Курзаме дождь, ветер южный от 2 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Сергей Завьялов и Мафик. «Слезы уже вышли, мама».

0: Автомонитор.
1: Ну что, друзья, такое уж время наступило осеннее, когда по вечерам рижский трафик легко преодолевает 8-бальный барьер. Это еще при нормальной погоде, без солнца, но и без осадков. А вот завтра вечером дождик, скорее всего, пойдет, но будем надеяться уже после часа пик. Пока же заторы сокращаются, пробки уменьшаются. Напомню инфо для тех, кому скоро в путь по Лепойскому шоссе А9. Дело в том, что на мосту через Лелупы со вчерашнего дня ведутся ремонтные работы. Проезд будет закрыт для движения в вечернее ночные часы с 19:50 до 5:50 следующего утра. И вот такая картина будет наблюдаться всю неделю до пятницы 18 сентября, а затем на следующей неделе с 21 по 25. Объехать можно по Венспилскому шоссе и дороге Кудра-Калнсемс. Кроме того, есть объезд через Елгову. Вернемся к рижскому трафику. На мониторе сейчас пятерка, при этом остаются сложные места на самых востребованных и популярных направлениях. Но все идет, как мы понимаем, к завершению часа пик.

0: Спорим, что мы вам подходим? ПТА «Дамбия 3А» и ПТА «ЭУЛЭ». Номер лотереи 91-13.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так? Что ж ты?
1: Интересный факт. Лоси и олени. Лоси и олени нередко становятся жертвами автомобилей. Особенно в зимнее ночное время, когда из-за скользкой дороги водитель не успевает затормозить перед вышедшим из леса животным. В одной только Финляндии каждый год на трассах погибает 4000 северных оленей. Для уменьшения этого количества в 2014 году финские оленеводы стали опрыскивать рога своих животных спреем, который при засыхании становился светоотражающим покрытием. В итоге этот метод не принес ожидаемого успеха, а лучший эффект показало мобильное приложение, отслеживающее перемещение больших групп оленей и уведомляющее об этом водителей.
2: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Красная остановка.
1: Сегодня в нашей вкусной остановке треска в сливочно-сырном соусе. Это нежное рыбное блюдо, которое относится к традиционным блюдам Латвии. Перед тем, как перейти к рецепту, вспомним немного истории. Латвия – страна, где рыба всегда была неотъемлемой частью кухни. И это не случайно. Балтийское море рядом, а значит, в повседневном меню латышей всегда присутствовали супы, жареная и копченая рыба, овощные блюда, каши и знаменитый ржаной хлеб. Латышская кухня известна умением сочетать продукты неожиданно, но гармонично. Здесь готовят молочный суп с рыбой, подают десерты из манки с ягодным соусом, используют треску, леща, миногу и с удовольствием соединяют рыбу со сливками, картофелем, зеленью и мягкими молочными соусами. Все это создает ту самую латышскую простоту, за которой скрывается удивительная глубина вкуса. Теперь к нашему блюду. Возьмите филе трески, промойте его, обсушите и приправьте солью и свежемолотым перцем. В глубокой форме для запекания разогрейте немного сливочного масла. Выложите кусочки рыбы и приготовьте соус. Соус состоит из сливок, натертого сыра, немного чеснока и щепотки мускатного ореха. Орех придает мягкую теплую ноту. Перемешайте ингредиенты до однородности и залейте рыбу так, чтобы она оказалась покрытой легким слоем ароматной смеси. Отправьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекайте примерно 25 минут, пока соус не станет густым и кремовым. Рыба должна быть нежной и легко разделяющейся на кусочки. Подавайте треску горячей, с ложкой соуса и свежей зеленью. Также можно добавить отварной картофель или кусочек ржаного хлеба. С таким блюдом вы обязательно почувствуете ту самую атмосферу прибалтийского спокойствия, где вкус строится на простоте и натуральных продуктах. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец одна штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда современная музыка обращается к своим истокам, появляются песни с особой атмосферой. В них чувствуется связь с историей, традициями и родными мотивами. Сегодня представляем новую песню певицы Варвары «Дорога к дому». Интерес к народной культуре появился у певицы еще в детстве. Варвара изучала историю, традиции и фольклор. Именно это позже стало важной частью ее творчества. Перед сольной карьерой артистка получила большой сценический опыт. Она работала бэк-вокалисткой у Льва Лещенко. Вместе с ним ездила на гастроли и участвовала в концертах. Сегодня Варвара продолжает развивать свое направление. В ее музыке соединяются современные аранжировки и народные мотивы. Новая песня «Дорога к дому» — это история о тепле, памяти и месте, которое всегда остается близким сердцу. Встречайте!

Реклама. Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билеты.

тысяч людей. Говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу-сервис.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама. Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио Латвия. Живой звук. Филипп Киркоров. Полетели. Живое выступление 2022 года.

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу сервис.

0: Мотор.
1: Киноафиша. В мире кино каждый день рождаются истории, которые могут стать частью вашего вечера. Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на британский мини-сериал «Взлом». В основе истории лежат реальные события, связанные с незаконным доступом к телефонным сообщениям. Вы увидите, как журналисты таблоидов получали информацию о политиках, знаменитостях и обычных людях, используя взлом голосовых почт. Сериал показывает, как добывались такие сведения и каким образом медиа пытались скрыть свою причастность. Постепенно расследование приводит к крупному скандалу, который затрагивает ведущих медиакомпаний страны. Параллельно развивается и вторая линия, посвященная расследованию убийства школьницы Милли Даулер. Здесь раскрывается ход полицейской работы и то, как первоначальные версии ведут следствие в тупик. Один из ключевых моментов связан с тем, что журналисты прослушивали телефон погибшей, что дало ложную надежду ее семье и изменило направление расследования. Сериал опирается на реальные материалы и подает события в спокойной, документальной манере. Желаем интересного вечернего просмотра. Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Интересный факт. Генри Форд. Генри Форд никогда не получал образование, которое гарантировало бы ему выполнение его работы, так как все его знания были приобретены в то время, когда он работал учеником механика. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Сюткин. «Я то, что надо». Живое выступление 2021 года.

0: Никуда-никуда нельзя укрыться нам.
1: Но откладывать жизнь никак нельзя.
2: Но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда-никуда

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Когда современная музыка обращается к своим истокам, появляются песни с особой атмосферой. В них чувствуется связь с историей, традициями и родными мотивами. Сегодня представляем новую песню певицы Варвары «Дорога к дому». Интерес к народной культуре появился у певицы еще в детстве. Варвара изучала историю, традиции и фольклор. Именно это позже стало важной частью ее творчества. Перед сольной карьерой артистка получила большой сценический опыт. Она работала бэк-вокалисткой у Льва Лещенко. Вместе с ним ездила на гастроли и участвовала в концертах. Сегодня Варвара продолжает развивать свое направление. В ее музыке соединяются современные аранжировки и народные мотивы. Новая песня «Дорога к дому» — это история о тепле, памяти и месте, которое всегда остается близким сердцу. Встречайте!

0: из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям вам.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: и живем. Переживем. Переживем.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Ярослав Сумишевский. «Белые туманы». Живое выступление 2019 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

выплакался весь под солнцем в абажуре, отцвел бумажный куст.

Интересный факт. Звезда на логотипе. Трехлучевая звезда на логотипе Mercedes-Benz, разработанном в 1909 году, символизирует успех марки на суше, в воде и в воздухе. Это объясняется тем, что владелец марки компания Daimler производила помимо автомобилей судовые и авиационные двигатели. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

ухожу в крутой вираж. Я ухожу в крутой вираж. Я ухожу в крутой.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Жуков. «Я не отдам тебя никому». Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В некоторых районах восточной части страны туман. Ветер южный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, с запада начнутся дожди. Ветер южный от 2 до 7 порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер от 4 до 7 порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас, жалею, вы дождь, промочивший бродягу до нитки, вы солнце, которое тут же согреет струна. У Паганини на скрипке вы мед, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

пари. На асфальте вас дети рисуют, Моншер, как вы на королеву похожи.

Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. Я вспоминаю. Запись выступления сентябрь 2017 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

тенях спокойно серых, в сладких грехах обычных. Жил я вчера, как все мы, жизнью своей привычной, но вдруг

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Казалось, плакать им о чем? Мы, в общем, праведно живем. Но иногда под вечер, но иногда под вечер мы вдруг садимся за рояль, снимаем с клавиши вуаль.

за рояль, снимаем с клавиши вуаль и зажигаем свечи. Мы зажигаем.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.